0: 91 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

сервисы. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

Рекорд реклама. Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Телефон рекламной службы 992-3.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Дэнс лето
7: на рекорде. Лето.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке Зои Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
11: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
12: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
13: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8 962 0 17 23 26.

0: Доброе утро и всем привет! 7 у нас утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкапер на рекорде. Утреннее шоу. Начинаем. Два гороскопа у нас впереди ожидается за эти 4 часа. Ловите их, конечно же, в прямом эфире. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. И тему мы для этого тоже придумываем, чтобы вам было полегче, конечно же, нам писать голосовушки и слушать нам их потом всем в прямом эфире. Ватафакты расскажем, сыграем в игрушку, конечно же, за приз вейкаперов и Радио Рекорд. Это очень просто, поэтому мое мобильное приложение Рекорда обязательно нужно будет скачать. Только через него мы выбираем тех людей, с кем будем играть. Ну а переходим к рубрике «Есть повод». Самый первый, самый важный. Обычно благодаря ей мы знаем, какие праздники у нас есть сегодня. Напоминаю, 12 августа 2026 года у нас сегодня среда, Международный день молодежи. Международный день молодежи.
1: То есть вся молодежь
0: празднует? То есть вся молодежь вообще.
1: Вся
0: молодежь.
1: А у нас, получается, это те, кто до 40.
0: Сейчас уже по-новому до 40.
1: Эгей, 40-летние молодые мальчишки.
0: Давай, молодежь, собрались! День военно-воздушных сил РФ сегодня. 114 лет как празднуются. С праздником вас. День подсолнуха сегодня. Спасибо за масло тебе. Этот желтый цветочек.
1: Подожди, за семки еще.
0: За детство. Спасибо, что уж возьмем масштабно. Всемирный день слона. 15 лет как празднуется он. Кстати, ты знаешь, что слонихи рожают всего лишь 3 раза. 3 раза за жизнь, а потом у нее отрастает борода, и она становится непривлекательной для других слонов. Реально факт.
1: Слониха становится дедом.
0: Да, у нее просто отрастает вот усы какие-то там под нижней губой.
1: Получается, если бородатая слониха, она уже мудра.
0: Возможно. День мочалки и гель для душа сегодня. О, как интересно. День виниловой пластинки. Ну, конечно же, музыка начиналась практически с этого, с винилой. Диджейство, как правило, начиналось с виниловой пластинки. А Всемирный день каллиграфии сегодня еще. Тоже замечательный праздник.
1: Люди, которые умеют красиво писать. Спасибо вам большое.
0: Так, выбирай.
1: Да все, выбирай. Что? Я хочу пончик. А, не то, да?
0: Виниловые пластинки, мочалки, гели для душа. Каллиграфии. Каллиграфия за 100, ты должен был сказать.
1: Каллиграфия за 100. Кто будут наши слушатели сегодня?
0: Да, конечно же, в голосовых рубрике я.
1: Какая вы буква? Буква, все, каллиграфия, буква.
0: Какая вы буква?
1: Либо какой вы письменный предмет.
0: Какой вы письменный предмет?
1: Карандашик, уголечек.
0: Может, а что за музыка вы сегодня на виниловой пластинке?
1: Да ну, бред, на музыкальной станции. Какая вы танцевальная, тем более, да? Какая вы музыка? Ну, ты что?
0: Как будто бы, да. Может быть, какой вы трек утра? Раз виниловая пластинка, можно будет немножечко и пропеть, или назвать этот трек. Ощущаю себя там как
1: Sweet Dreams. Пошипеть, потому что виниловая, да?
0: Возможно, возможно. Давайте так обозначимся.
1: Ну попробуем. Ладно, пусть будет.
0: Точно. Попробуем. Голосовые нам записывайте в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро их будем слушать, с какой песней ассоциируется сегодня ваше утро. Пропеть, проговорить, прошипеть, что хотите, делайте. Ждем ваши голосовые. Вейкаперы, погнали.

0: Новые каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 12 августа и прямо сейчас поехали.
2: Овны, займитесь чем-нибудь новым, тем, чем никогда не занимались.
1: Тельцы, сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно.
2: Близнецы, сократите до минимума телефонные разговоры и переписку.
1: А раки, сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя.
2: Львы, удача сегодня вам будет сопутствовать только в том случае, если вы приложите хотя бы какие-нибудь усилия.
1: Девы, у вас же сегодня будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого.
2: Весы, сегодня вас может одолеть нерешительность.
1: А скорпионы, сегодня вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью.
2: Стрельцы, в зависимости от того, что вы предпочитаете тратить деньги или копить их, займитесь чем-нибудь противоположным.
1: Козероги, сегодня вы сами, безо всяких прогнозов, сможете предсказать ближайшее будущее окружающим.
2: Водолеи, сегодня вам будет полезно пожаловаться вслух, даже если слушателем будет зеркало.
1: Рыбы, просто возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке с Зоей Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО Т-банк.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
14: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Три.
1: Через минут 10 слушаем ваши голосовые сообщения из чата мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня связана с музыкой, да? Какая вы песня? Этим утром можно ее пропеть, можно, конечно же, ее как-то просто назвать и объяснить, почему именно так, потому что сегодня день виниловой пластинки. Мы так решили. К новостям. Нейросеть Клод взломала сайт спортзала, отменила чужую бронь и записала своего хозяина на тренировку.
2: Спасибо.
1: Австралиец, в общем, устал самостоятельно ловить утренние места на тренировке, а там, видимо, какие-то по записям тренировки с утра проходят, и их разбирали за секунды, как выясняется. И он настроил вот эту самую нейросеть, говорит, она поймает, она меня запишет, а я в это время пока посплюсь, своими делами позанимаюсь. Но Клод пошел дальше, он взломал этот сайт, чью-то тренировку отменил, говорит, мой хозяин пойдет, а ты не пойдешь.
2: Причем он такой посмотрел, кто тренер, такой, так, мальчик нам не нужен, нам нужна симпатичная девчуля, и в принципе вся группа будет состоять из девчонок.
1: Я подберу тебе хозяин лучших людей, с которыми ты будешь заниматься. Но вообще интересная история, да, что вот так просто искусственный интеллект уже может взломать сайт спортклуба.
2: Ну, это, с одной стороны, очень прикольно, но и очень страшно.
1: У тебя Джарвис в кармане, по сути.
2: Ну, пока только спортивный. А представляешь, он взломал сеть, все записал, тебе такой, я не хотел на тренировку. У меня даже абонемента нет. Я купила тебе на год. Ты ходишь.
1: Где ты взяла деньги у людей, которые платили на этом сайте?
2: Не переживай, это не твои проблемы, но если что, тебя зовут Фрэнк.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина пытается расширить географию боевых действий, втянув в конфликт Беларусь. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, подобные действия украинских властей поддерживают и в Еврокомиссии. Галузин отметил, что Москва учитывает связанные с этим риски и считает такие заявления свидетельством отсутствия заинтересованности в установлении мира в регионе. Российские банки стали чаще требовать от компаний объяснить смысл операции с криптовалютой и стейблкоинами, включая USDT. Также банки запрашивают информацию о контрагентах, от которых поступают такие активы. Проверки участились после принятия закона, регулирующего работу крипторынка в России. Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни. Его признали виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Такой же приговор вынесли его младшему брату Махиру Асаду. Смертную казнь также назначили их двоюродному брату. Он был единственным обвиняемым, который присутствовал на заседании лично. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Ну что, ваши голосовые прямо сейчас окажутся в прямом эфире. Сегодня тема у нас, какой вы трек, какая вы песня. Сегодня день виниловой пластинки. Опять же, какая вы виниловая пластинка. Мы послушали некоторые голосовые. Ребята, это мед. Давайте начинать. С Ленуськи мы и начнем.
1: Всем доброе утро. И моя песня. Кто услышит, тот поймет. It's been a long day without you, my friend.
2: Куда бы ни завела тебя дорога, ты всегда останешься мне братом.
1: Всем большой привет и хорошего дня.
0: Ну круто же! И это только начало, Стас.
2: Я знаю.
0: Поехали, Евгений.
3: Всем доброе утро. А я та самая виниловая пластинка из-под диджея, на которой он делает ава-ава скретч.
2: Неплохо. О, ты тоже пластинка?
0: Я тоже скретч. Мариюшка.
4: Ну что, доброе утро, вы коперчики. Доброе утро, страна. А я сегодня песня, которая не в формате Радио Рекорд, но с этой песней я просыпаюсь каждое утро. Голосовые связки спят, поэтому буду петь потихонечку. От улыбки хмурый день светлей.
0: Оп.
4: От улыбки в небе рад.
0: Я не прерывал, если что, такое короткое голосовое. Не потому что песня не в формате Радио Рекорд. А то ты мог подумать, что я такой оп резко и выгляжу.
2: Но песня же прекрасная просто.
0: Андрейко.
5: Ребят, доброе утро. У меня сегодняшнее утро ассоциируется с песней «Два кусочка колбаски», которые у меня лежали на столе. А потом товарищ инспектор рассказывал мне сказки, но, знаете, я ему не особо верил.
0: Хорошо. Дмитрий.
6: Доброе утро, вы каперы.
0: Привет.
6: Ну это вы прям зря такой этот спросили, какая песня, потому что я хочу себе лицо, как у Уильяма Дефо.
2: Есть такая песня.
6: Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Стас, есть любая песня сейчас, но искусственного интеллекта, вообще любая.
2: Ну они что, не видели Уильяма Дефо?
0: Или Мешка.
7: I tried so hard and got so far.
0: Давай.
7: But in the end it doesn't even matter. Вот с этой начинается мое утро, как только сажусь в машину. И дальше уже плейлист рандомизируется.
2: Ну, это классика.
0: Да, у Стаса сегодня много появится рингтонов.
2: Я думаю, что...
0: Причем в оригинальном исполнении.
2: Я буду вот это слушать теперь.
0: Полина.

0: Мы... Душа, чувствуешь, вот как вкусно.
1: А мы не хотим поменять вектор музыки на сегодня. Смотри, как льется.
0: Такое ощущение, что надо.
1: Вы поете.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополь 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
13: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
14: Артекс Групп.
13: Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
15: Белджи. Надежность в движении.
16: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».

0: три.
1: Работа мечты, по-моему, найдена. Семейную пару смотрители «Маяка» ищут на Курилах. Счастливым интровертам, как их уже называют, предстоит 10 месяцев жить вдали от людей, вообще рядом никого, среди океана и вулканов.
2: Это точно работа, а не пытка.
1: Зарплата 70 тысяч рублей в месяц, плюс северные надбавки. Жилье, еда и спутниковый интернет предоставляют. Говорят, бесплатно все это вам, ребята. Компанию составят две служебные собаки. Соседи это киты, медведи, орланы и другая живность, в общем. Семейная пара, говорит, обязательно, чтобы вам было не скучно тоже, чтобы человек не сошел с ума за 10 месяцев.
2: Представляешь, ты приезжаешь, и тебя добавляют в чатик этого острова. Там киты такие... Чайки такие, снова кто-то приехал, ты.
1: А, и собаки, где старый, смотрите, где старый?
2: Не, собаки-то это же, они что, это местные собаки.
1: Да.
2: Говорит, да? Ну ладно, давайте вы в этот раз.
1: В общем, интересно, стоит задуматься, да, иногда вот так вот уехать на 10 месяцев и прожить на маяке. Каждому хочется.
2: Маяк?
1: Маяк.
2: И ты живешь на маяке?
1: На маяке.
2: То есть никуда не выйти?
1: Интернет.
2: Ни с кем не
1: есть
2: поговорить.
1: Интернет.
2: Есть интернет.
1: Интернет.
2: Но ты там вдвоем живешь.
1: И скайп. Скайпа уже нет.
2: Скайп.
1: Да, но интернет есть. Ну, вообще, я здесь подумал. Смотри, семейную пару ищут, да? То есть два человека, уже априори притеревшихся друг к другу. Да?
2: Ну, не факт.
1: Но, а если мы говорим про социум, где есть много людей, опять же, эта пара может выходить, как-то общаться с другими людьми, коммуницировать и так далее.
2: Не-не-не, там киты, чайки и собаки.
1: Но, давай вот если мы отойдем от мультика, да? Которые мы придумываем. Можно же надоесть друг другу. Придется терпеть выходки, действительно.
2: Можно?
1: Деться некуда. Вообще, маяк просто светит, и вы вдвоем там. Собаки, киты и все остальные не выручат.
2: Как ты его завуалировал? Можно? Что будет?
1: Что будет?
2: Ну, я имею в виду, что это произойдет.
1: Это произойдет.
2: Мне кажется.
1: Ну, придется терпеть какие-то выходки друг друга, да? Определенно. И кого-то же может заглючить в этот момент.
2: Витя, выключи свет! Я не могу, это маяк!
1: Я не могу спать, не светит в глаз.
2: Он должен светить. Кто сказал? Бабы твои? Какие бабы? Это чайки.
3: А чего они орут?
2: И чайки такие, да заткнитесь вы.
1: Я здесь как сериал на России один посмотрел. Просто какой-то.
2: А знаешь, там есть другой маяк. Эй, what's your name? Ezekiel! И так далее.
1: В общем, мы будем обсуждать выходки, да? Не зря затронули эту тему. Вообще, с маяка пошли. Чьи выходки вы вынуждены были терпеть? Или вынуждены терпеть сейчас? Такая у нас история. Варианты в голосовалке простые. Коллег, начальник, соседей, водители на дороге, да? Вот такая история. Вспоминаем все эти штуки, истории. Пишем нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети, а мы в прямом эфире будем это обсуждать.
0: Маякаперы на Рекорде.

0: И у нас ровно 8.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем, поэтому устанавливайте мобильное приложение Рекорда. Оно очень вам пригодится, если вы хотите оказаться в прямом эфире. Обсуждаем мы, чьи выходки вы вынуждены терпеть. Такая у нас тема. Необычная сегодня, да? Будем обсуждать этих людей вот так вот, публично, не за спиной. И если захотят, включат Радио Рекорд. Правильно?
1: Ну да. Провокационная тема.
0: Ну, конечно, провокационная.
1: Сейчас едет парочка какая-то. Он говорит, ну, вынужден терпеть там выходки одной особой. Бен, так, так, давай, блин.
0: Нет, вы пишите сообщение, если не нужно читать чье имя, не пишите, да. Просто это имя, либо напишите, не говорите, что это я.
1: Но с подробностями,
0: да, интересно. Да, да, да. Вот абонент недоступен, пишет, свои. Подходит, подходит. Какие выходки свои ты терпишь? Ну, напиши, нам нужны подробности, да. Нужен смак вот внутренний.
1: Сам себя бесишь, потому что серпаешь.
0: Вот Андрей Кош 73, вот в чате он говорит, терплю выходки Holy Grail, вот. В чате Радио Рекорд.
1: А что она сделала?
0: Ну, из-за этих выходок мы и подружились, говорит, люблю ее. А что за выходки? Такой, да?
1: Вот и парочка на маяк.
0: Так, бабушкины выходки. Контроля Полина написала. И воспитание она терпит, я их называю бабулингом.
1: Нормально.
0: Так мило даже звучит. Бабулинг.
1: Как будто даже хочется поучаствовать.
0: Пирожков захотелось, неожиданно.
1: Бабулинг.
0: Ну, когда ассоциация прям такая прямая. Был молодой человек, который храпел, вреднюлечка написала. И если я не уснула раньше него, то веселая ночка была мне обеспечена. Мы сейчас не вместе, конечно. Понятно почему. Но хорошо общаемся. И я, да, я соскучилась за твоим храпом, Димуля.
1: Да лица, ты посмотри на нее.
0: Что началось, в конце сердечко поставил.
1: Да. Ну, слушайте, ну это некая проблема, которую можно решать, наверное.
0: Ну, храпящие люди, это массовая проблема такая достаточно. В поезде едешь таким, ты же вынужден терпеть.
1: Да, дабстеп. Любите нас, вы что?
0: А, они еще в разных тональностях. Классно бы, если бы еще попадали в одну.
1: Я попал один раз на оркестр. Мы ехали с выступления, и там было три моих друга, был ты всех их знаешь, и два дополнительных еще был. И я стоял в коридоре, это был плацкарт, и поскольку и с той стороны же койки.
0: Стерео.
1: Это в определенный момент начинаешь дирижировать и ловишь этот ритм.
0: Чьи выходки вы вынуждены терпеть, мы обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Голосовые тоже записывайте и в наши соцсети. Вы каперы.

0: Мы продолжаем обсуждать тему нашу. Чивыхотки вы вынуждены терпеть, и истории-то, и истории набирают свои обороты, Станислав.
1: Я готов.
0: Наша слушательница пишет в чат: терплю выходки своей коллеги по работе. Она многодетная мать и ни разу не была замужем. Дети от разных мужиков.
2: Это звучит как-то, ну, так.
0: Звучит как начало интересной истории.
2: Очень интересно.
0: У меня же детей пока нет, но у меня скоро намечается свадьба. Ее же это очень бесит. Пытается всячески подшутить. Не по-доброму, конечно, типа: развод сейчас дорого стоит, подумай, и не один раз, девочка моя. В общем, отговаривает. Но мы с ним живем 12 лет, и все обдумано. Не переживай. Надежда, будет и у тебя на улице праздник. Всем добра.
2: Так все просто скажи, а ты откуда знаешь, сколько стоит развод? Ты не знаешь, сколько и свадьба-то стоит.
0: Ну, интересно. Интересно, вот эти люди-завистники, да, со стороны? Ребята, надо принимать, конечно, радоваться, уметь за других.
2: Конечно, занимайся своей семьей.
0: Реально.
2: Ну, причем удачи, там, сколько, есть несколько детей.
0: Надежда, вообще... ты же наш компас земной, ты что?
2: Да, так я.
0: Мне нравится, как ты. Такой парень в конфликте, который стоит за спиной со стороны. Да, так, давайте.
2: Я, знаешь, я просто боюсь открыто вступать в конфликт. Если я сейчас приму чью-то сторону, я боюсь то, что многодетная мать потом и до меня доберется.
0: Поехали, Андрей Ко записал голосовое.
3: Ребят, работаю в такси, и постоянно приходится терпеть выходки разных пассажиров. То им кондиционер включи, то им Bluetooth дай. Они слишком ли много они хотят?
2: Да вообще обнаглели, то до места их довези.
0: Реально.
2: Ну вот это не на меня.
0: Да не разговаривай со мной.
2: А может я ошибаюсь, но по-моему включить кондиционер...
0: Это норма. Я думаю, это по приколу сообщение просто.
2: Да?
0: Если нет, то мы поставим ему 4 звезды.
2: 4.5.
0: Слушает рекорд все-таки наш водитель, поэтому 4 звезды.
2: Смотря как просят. Если нормально просят, то тогда хорошо. А если слэш включил кондиционер, то тогда можно еще и поддать печке.
0: Видимо, выходки Евы все терпят, потому что она пишет: стабильно опаздываю на 5-10 минут. Ничего с этим не могу поделать. Как я тебя понимаю, Ева? Я вот тоже всегда опаздываю на какие-то важные встречи.
2: Это я опаздываю.
0: Ты опаздываешь на эфир, а я еще и днем опаздываю.
2: Мы все опаздываем на эфир. Слушай, но выходки Евы терпятся очень давно. С укуса яблока, по-моему.
0: Так, моя вторая половина терпит мой храп. Слезы Москвы пишет. Срывается. Правда, иногда даже бьет меня. А я за ее терпение разгребаю тот трэш, который она натворит. Нежик, люблю тебя.
2: Ну, вот это, конечно, коллаборация. Прикольно.
0: Бесит пьющие, точнее, их отношение к непьющим, Роман пишет. Мы с женой не пьем. Всем нужно нас поить почему-то. Согласен. Самый глупый вопрос: как вы расслабляетесь и веселитесь? Да жрем. Я еще часто говорят: вы какие-то ненормальные. Серьезно, мы ненормальные, задается вопросом Роман. У нас здоровая семья, любовь и уважение друг к другу. То есть, если мы бы бухали и устраивали скандалы, были бы нормальными, бесит алканоид.
2: Роман, плюс один в карму. Сам как не пьющий тоже служит. Это стандартные вопросы. Да что ты делаешь?
0: Стандартная история толпы, которые пытаются: ой, ты что, отбиваешься? Давай выпьем. Да, ну, ребята, если мне не интересно, зачем?
2: Согласен.
0: Надо уходить из такой компании. Просто говорить: аривидерчи, алкаши.
2: Аривидерчи.
0: Вонючие.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке с Зоей Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-2222.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционер и климат-став не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-00-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 49 49 91.
1: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. Белджи созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. Белджи у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Ставрополь, Южный обход 57/2. Не оферта. Цена от указана на автомобиль Белджи С50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
2: Красота!
3: Какой воздух!
4: Смотрите, какие горы!
5: А какой шашлык!
6: Вася, парку поддай!
7: Хорошо.
0: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
8: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
9: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
11: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии. Geely X5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, Южный обход 57/2. Неоферта ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
15: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-30-1. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
16: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
17: Телефон рекламной службы 992-300.
18: То, извините меня, тут немножко другое отношение.
19: Ты бы и сам прифигел, да, такой?
18: Ну, я бы, наверное, ну, я не знаю. Если бы я рос в таких условиях, наверное, может быть, я был бы и плохим. Ну, то есть такой вредный. А что могу пожелать? Ну, держись.
19: Мне нравится, как ты подбираешь слова. Был бы плохим.
18: Ну, а как бы, ну, нельзя такое говорить.
19: Приходится терпеть администратора. Алексей написал: такое ощущение, что она спецом только до меня докапывается. Но есть на работе такие люди. Выбирают себе жертву, либо любовь. Здесь два варианта.
18: Если она тебе не начальница, или он тебе не начальник, то тогда можно и попроще общаться с ним.
19: Лучшие советы от Станислава этим утром. Так, поехали.
20: Покупайте биткоин.
19: Нет, это не лучший совет.
20: А да, вложитесь в креветки.
19: Это в прошлое. Приходится терпеть начальницу. Анастасия нам рассказывает, 73 года ей. Коллектив 13 человек. Сидящая работа монтажником, да. Она ходит за спиной у всех, чтобы не заснуть. ходить. Еще и тапками шоркает, ноги не поднимает. Терпим всем коллективом. Сделать ничего не можем, пора уже дома отдыхать в таком возрасте. Всех денег не заработаешь, согласен, 73 года.
18: А представляешь, ей такие говорят, все, пора дома отдыхать. Говорит, офис переезжает ко мне домой.
19: Теперь работаем все из дома у меня.
18: Теперь обеденный перерыв, это мой перерыв.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин призвал менять школьную программу в России с учетом развития технологий. По словам президента, детей нужно с младших классов учить самостоятельно думать и не полагаться во всем на искусственный интеллект. Для этого, считает Путин, программы обучения должны соответствовать современным реалиям. Армении следует провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС до декабря. С таким предложением выступил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, к этому времени страны ЕАЭС будут обсуждать дальнейшие шаги в отношении Еревана. В правящей фракции Армении ответили, что в ближайшие месяцы такое голосование невозможно, поскольку вопрос о референдуме в стране не обсуждался. Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который был осужден за насилие в отношении представителя власти. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, Москва пошла на освобождение по гуманитарным соображениям и не потребовала взамен возвращения россиян, осужденных США. Трамп добавил, что решение было принято после его переговоров с Владимиром Путиным. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: секунданты.
1: Самое время поиграть. Сегодня с нами сразится Сергей. Сереж, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города?
2: Я из Волгоградской, Костромская область.
1: Круто. Звук такой-то, как будто это есть пробитие.
3: Да, озвучка занимается.
1: Сереж, мы здесь обсуждаем вместе со слушателями выходки, чьи вынуждены терпеть. У тебя есть такой человек, чьи выходки ты вынужден терпеть?
2: Ну, там, конечно, коллег по работе.
1: Коллег по работе, да, бывает, накидывают эту историю свою. Ну ладно, у нас игра, называется она «Секунданты», мы тебе отправим в какую-то ситуацию и дадим тебе букву. Тебе на эту букву нужно назвать 5 предметов, которые ты возьмешь с собой. Важно, чтобы эти предметы подходили к этой ситуации и пригодились тебе в этой же ситуации. Можно не только предметы брать. Правила понятны?
2: Понятно.
1: Все, Стас, давай ситуацию.
3: Слушайте, ну мы привяжемся к новости сегодняшней. Ты отправляешься на маяк.
1: На маяк выдвигаешься, ничего
3: себе. Да, работать. Ты все, да. Ты там работаешь. Один, вдвоем, неважно.
1: А буква?
3: А буква пусть у нас будет П.
1: П. Петр, буква. Сегодня у нас отправляемся на маяк. Ну, а Сереж, твоя минута начинается прямо сейчас. Давай, накидывай.
2: Стоит на букву П, да?
1: Да.
3: Интересно.
4: Неплохо.
3: Интересно.
4: Неплохо.
3: Так. Отошел, прыгай посоветоваться с коллегами.
1: Сейчас сразу как.

0: Еще парочку.
1: Планшет.
0: Так. Ага. И последнее.
2: Может быть.
1: Как... Палка.
0: Палка. Все, отлично.
2: Мы уже...
1: От собак. Фугаться.
3: Все. Ты оправдал еще сразу.
2: И палку нам рассказал, зачем взял. Ну, замечательно, ну, все подходит, по-моему.
3: Это просто, да, такой камбэк. Долго думал, собирал, на, выпалил.
2: Сереж, ну ты, конечно, наши сердечки заставил переживать. Мы тебя поздравляем, приз твой, ты выиграл. Можешь передать привет кому хочешь.
1: Передаю привет жене и детям.
2: Замечательно, ничего лишнего. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Wake Up'ера.
4: Секунданты у Wake Up'ера.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв.

0: и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
1: Автомобили BLG у официального дилера «Артекс Групп».
3: «Артекс Групп».
1: Старомариевское шоссе, 42. 8-86-52-978-108. BLG. Надежность в движении.
4: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
5: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
4: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
7: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Это лето будет жарким.
11: Это лето будет ярким.
12: Сливочным, приятным.
13: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
12: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, чьи же выходки вы вынуждены терпеть. Пишите нам сообщение, чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети, если вы подключились к нам только что. А мы почитаем сообщение, которое уже есть. Денис пишет, приходится терпеть выходки коллег. Каждый себя считает самым важным, поэтому даже убирать за собой не обязан. Даже споткнуться о свой же мусор, но не уберут. Они просто занимаются джоб-куколдингом, как он заявляет. Да, у меня есть много привилегий из того, что я разгребаю за ними, но откуда столько неуважения к окружающим? Джоб-куколды, вы что делаете?
2: Слушайте, ну если они не убирают возле своего рабочего места, да, это мешает, ну так и сделайте их место помойкой. Выкидывайте туда чайные пакетики, я не знаю, там мусорные мешки ставьте.
1: Работаю в офисе. Большой open space вокруг. Соседи, в кавычках, женщины за 55. Каждый день будто в очереди в поликлинику. Тряпки, болячки, раньше жили лучше. Плюс истории типа ОБС. Спасают наушники. Привет милфеттам моего этажа.
2: О, это они еще тебе не жалуются со своими симптомами.
1: Нужно сменить тему. Опять же, не болячки, тряпки и так далее, а узнавать, где скидки, например. Что там в пятерочке по желтым ценникам и вкусное. Нужно вкинуть им позитив в жизнь, и тогда твоя информация станет полезной.
2: А ты говоришь, бабулечки мои, вот смотрите, что есть, искусственный интеллект. Такие, ой. И до свидания.
1: 55, они еще не бабулечки.
2: Эй, тетеньки мои,
1: любименькие
2: мои, вот вам.
1: Вот, делайте открытки, пересылайте их друг другу в мессенджере. Так, я тоже работаю, мы с популярным у поваров-миллионеров, тоже работаю поваром у миллионеров, пишет наш слушатель, но вахты и больше всего бесят наши сменщицы. 3 дня уходят на адаптацию, еще не передают всю инфу, продукты тухлые, ведут новые блюда, а рецепты только после уморительных СМС. Притом себе требуют, короче, так себе они люди. Это другое слово, но скажу, что так себе они люди.
2: Слушай, но если они так поступают, поступи с ними так один раз будет достаточно. Оставь им после себя. Ну,
1: а вы когда превратили в шоу советов вообще?
2: А почему нет?
1: Оставь им так же. И что будет?
2: Нет, стоп, я хочу дождаться, чтобы кто-то написал, типа, терпеть вынуждены эти советы поганые.
1: Это правда, нам.
2: Да, мне конкретно.
1: А, все, было бы неплохо, кстати.
2: Хочется вызвать какой-то резонанс, извините меня.
1: Достал советовать Стас. Просто.
2: Нагать в кастрюлю!
1: Это он кому-то там.
2: Это я, да, здесь.
1: Не обращайте внимания.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Вейкаперы

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Факт про алкоголь, против которого мы, собственно, и выступаем. Алкоголь снижает способность человека распознавать асимметрию лица. И это прямое доказательство, одна из причин того, почему люди кажутся нам привлекательнее, когда смотришь на них под градусом.
2: Они становятся симметричными.
1: Они становятся, да, более красивыми, как это заявляется в большинстве комментариев и историй. Вот с чем это связано. Способность человека распознавать асимметрию.
2: Но это, ну, не надо использовать это как лайфхак какой-то. Объясню почему. Представьте, что идет человек, у которого... Ну, знаешь, такой, хочу пообщаться с красивыми людьми.
1: Да.
2: Хорошо, идешь, а есть человек, у которого, ну, одна сторона, ну, прям страшненькая.
1: Да-да-да.
2: Ну, там, кривой глаз, там, торчащий клык. Ну, допустим. А вторая нормальная. И в асимметрии смотрится нормально. Ты же не знаешь, какую из сторон для подражания выберет твой мозг. И вот перед тобой уже тролль.
1: Ты такой, что-то я устал смотреть на страшных людей вокруг себя.
2: Такой, так. Я хочу побыть в красивом обществе. Здорово.
1: В общем, да, знаете про это. Ежегодно, еще один фактик, комары убивают больше людей, чем любой другой вид, включая самих людей.
2: А твари.
1: Ага, они просто вот это...
2: Сволочи.
1: И это действительно научно подтверждено.
2: Найду комара, убью.
1: В прямом эфире комарам мы точно не угрожали.
2: Слышь, комары, вам арестовать комара надо.
1: Да, раз сегодня день у нас пластинок виниловых, да, прежде всего.
2: Да?
1: Я нашел интересный факт. В 1993 году настоящие участники враждующих лос-анджелесских группировок Bloods и Crips, те самые, да, мы все про них слышали.
2: Тупак и B.I.G.
1: Да, вместе, оказывается, записали рэп-альбом. Назывался он Bangin' on Wax. Так, идея заключалась в том, чтобы перенести их противостояние с улицы в музыку. И представители двух сторон соревновались в тексте. Причем это очень редкое издание, найти его сложно сейчас, тем более очень дорогое. В коробке находилось две пластинки, то есть они на одной не звучали. То есть нужно, чтобы услышать одну банду, нужно было поставить одну пластинку, чтобы услышать вторую, нужно было поставить вторую пластинку.
2: Красиво. И там иногда на заднем плане там пам-пам-пам. Это настоящие выстрелы были.
1: Причем, да, это эти две пластинки, но считаются они как одна в совокупности, да, попал в американский чарт Billboard 200. То есть это считается еще и самым топом таким.
2: Очень красиво, надо бы послушать.
1: История классная.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке Зои Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне. Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий.
0: приобретения и комплектации. АОТ-банк. Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: чьи выходки вам приходится терпеть, мы обсуждаем через ваши сообщения, конечно, поэтому пишите еще, тема активна. Сразу про детей три сообщения. Вот, например, Арту. Приходится терпеть выходки дочки. Не тот магазин там, не такие чипсы. Истерика раньше была, только ее мама. Теперь это дабл, да, в двойном размере. Но ничего, не расстраиваюсь. Скорее, это терпение с удовольствием. Замечательно.
1: Слушай, но это же решаемо.
0: Как?
1: Когда нет никаких чипсов, любые чипсы те. Рано или поздно.
0: Да, игра пишет, терплю выходки племянницы. То ударит, то игрушка кинет, то обзовет, то конфеты угостит. Люблю ее. Ну, ответите.
1: Ну, это, ну, прекрасно.
0: Это в социум постепенно входит маленький человек. Да. Все нормально. Аника пишет, приходится терпеть выходки сына, подростка. Моя последняя нервная клетка уже на исходе. Вот она заявляет. Какой же это сложный возраст нынче. Мы раньше другие были, говорит Аника.
1: Ну да, нас по-другому воспитывали.
0: Надо узнавать у родителей, мне кажется. Мне кажется, молодежь, в принципе, одинаковая история.
1: Не, я спрашивал у родителей у своих.
0: Так.
1: Какими мы были, особенно когда маленькие. Мама сказала, что мы были другими.
0: Ты у своей семьи спрашивал?
1: Ну, думаешь, я у рандомной женщины? Я говорю, женщина, как вы думаете, был ли я другим? А говорит, отойди от меня, ты был лучшим ребенком в жизни. Я говорю, кто-то же.
0: У меня были другие дети, кто ты, мужик. Так, поехали дальше. К нам есть претензия от Сергея. Доброе утро, говорит, приходится терпеть ваше отношение к опозданию. Нам написал Сергей, появляйтесь в эфире, как ни в чем не бывало. Вы что, в школе, говорит, не учились? Где здравствуйте, извините за опоздание, разрешите сесть. При этом улыбается Сергей.
1: Это к кому сейчас? В чей огород этот валун полетел?
0: Это к нам залетело сюда.
1: Так мы же все время здороваемся.
0: Мы здороваемся, да. Нужно выходить и заходить нормально еще.
1: А я каждый раз... А, каждый раз, когда вышел?
0: Конечно, конечно, конечно.
1: Здравствуйте. Я на всякий случай.
0: Мало ли, да? Вдруг что-то не то.
1: Вышел куда-то.
0: А опять про ребенка. Ленуська пишет, выходки моего ребенка. Давай пиццу закажем. И это при обилии готовой еды дома. Я, знаете ли, старовер, она пишет, готовлю сама. Но я не расстраиваюсь, просто соглашаюсь и подталкиваю дочке договор о пожизненном мытье посуды. Свои выгоды нужно искать.
1: О, нормально.
0: Конечно, мы же взрослые, мы умнее. Это важно.
1: Это до поры до времени.
0: Это не факт, да. Но все-таки нужно искать свои какие-то лазеечки такие приятные.
1: Хочешь пиццу, убирайся из дома.
0: Договор, пожалуйста, твоя роспись. Все, и должно работать, по идее. Чьи выходки вы вынуждены терпеть, мы обсуждаем. А вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Голосовые можно, кстати, записывать. И в наши соцсети.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк предложил разрешить торговлю биткоином, эфириум и стейблкоином USDT на российских биржах. Квалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты без ограничений, а для остальных ведут годовой лимит до 300 тысяч рублей у одного посредника. Философ Александр Дугин предложил жестко цензурировать фильмы, в которых у главных героев нет семьи. По его мнению, любые культурные произведения, где человек показан как самостоятельный индивидуум без семейных связей, должны подвергаться цензуре ради сохранения традиционных семейных ценностей. В ночь на 13 августа россияне смогут увидеть звездопад Персеиды. Наблюдать его можно будет с полуночи до рассвета, а пик придется примерно на 5 утра. Ожидается от 1 до 2 метеоров в минуту. Лучше всего смотреть на восток, высоко над горизонтом. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте, Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comptogeta.t2.ru.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс, Яндекс.Сети. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: терпеть, обсуждаем вместе с вами. А вот Вятский Лапоть пишет нам. Приходится терпеть беременную жену. Скоро рожать, и настроение все чаще меняется.
1: О, ну там чуть-чуть потерпеть осталось.
0: А реально, чего? Это испытание.
1: Оно того стоит.
0: Его нужно пройти вместе. Александр пишет, выходки своей любимой девушки приходится терпеть. То громко крикнет, то пукнет, так он написал.
1: Это связанные как-то вот это, но последовательность движения.
0: Но я, говорит, очень сильно люблю свою малышку.
1: Я пукаю! И, ну, выдает.
0: В общем, да, интересная история. Приходится терпеть мастера. Вечно стоит за спиной, мел написал нам. Поехали дальше. Работаю директором по развитию в коммерческой фирме. Джуд Лав написал. Регулярно терплю выходки владельца. Он сократил рабочий день до 16:30. Так неплохо. У сотрудников дополнительно к обеденному перерыву еще два перерыва по часу на прогулку в ближайшем парке. На фоне этой халявы все расслабились и не выполняют планы. Но премию он им выдает с формулировкой, что люди-то хорошие. Так, подожди, где вы работаете? Складские сотрудники, чтобы не заскучать, катают одну тележку, как в супермаркете. Тележки такие вдвоем вообще, в четыре руки. Они тоже получают премию. Вы спросите, откуда деньги на такой бизнес? Очень хотелось бы знать. А это уже его личные деньги. Коммерческая фирма стала благотворительной для сотрудников. Я и сам несколько раз пытался уволиться, но шеф говорит, зачем? Посидим еще, поработаем. Вон какая история.
1: Так это же идеально.
0: Мне кажется,
1: просто сам не расслабляйся.
0: Мне кажется, что что-то грядет в таких историях обычно.
1: Так, мы все
0: финал, когда все оказываются на земле.
1: Он такой, друзья, мы все летим на Мальдивы. Просто вот здесь вот подпишите на пустых бланках, а я заполню. Да,
0: вам нравится так работать? Давайте продолжим там вот эту бумажку и вот эту еще подпишем. И все, собственно.
1: Начальник вызывает нашего слушателя к себе и говорит: привет. Если хочешь, куда хочу на обед, надо съесть бумагу. Много бумаги. И чем быстрее, тем лучше.
0: Шредер сломался.
1: Да, Шредер, все, ему конец.
2: Wake up your

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство в магазине

0: «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
1: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Продолжаем еще совсем немного обсуждать, чьи вы таки вы вынуждены терпеть. Вот Холли Грейл, коллеги, их терплю. Они все, как прежде, настаивают на том, что можно жить без кондиционера. Как же они мне дороги. Скоро эта история, видимо, закончится. Да?
1: С так кондиционером. Как можно жить без кондиционера?
0: У нас тоже постоянно эта история в коллективе всплывает. Но сейчас нет, ближайшие 3 недели эти.
1: Идеально. И что-то нет ни у кого никаких проблем с температурным режимом.
0: Высказался. Хорошо, прохладненько. Это потому, что ты хорошо себя чувствуешь, ты в комфортной
1: свежо.
0: Атмосфере.
1: Свежо. Нет, давайте так, должно быть не холодно, должно быть свежо постоянно.
0: Татьяна рассказывает, вынуждена терпеть отсутствие любимого. Но он у меня в командировке, очень, говорит, скучаю.
1: О, грустненько, ну, скоро вернется.
0: Ну, конечно, конечно. Привет, Вейки. Терпел своих жен, сколько мог, говорит нам Виталий. Теперь никого не терплю. Все-таки вот один живу, кайфую. Ну, вы, в принципе, знаете, говорит нам Виталий.
1: Жен одновременно, их несколько было сразу?
0: Я думаю, это разные периоды жизни. У каждой были свои загоны. Понимаешь, Виталий пытался с этим бороться, пытался как-то этому противостоять, но не вышло, не получилось, девчонки не адаптировались, Виталий перестал бороться.
1: Главное, что не многоженство, представляешь, все вместе терпеть. Хотя там вкидываешь что-нибудь, они сами между собой пока разбираются.
0: Вот это сообщение надо озвучить, хоть и не написал имя и фамилию, да, в нашем чате мобильного приложения Рекорда. Доброе утро пожелали, и уже хорошо. А нам приходится терпеть руководителя, который обесценивает всю нашу работу. Долой таких руководителей, которые обесценивают работу своих сотрудников.
1: Ну, раз уж мы без имен, ты что делаешь, руководитель? Цени немедленно своих сотрудников.
0: Дай премию этим людям. Вот имя бы было, мы бы могли обратиться напрямую. Как зовут руководителя?
1: Да, сядь на секунду. Вот, руководители, сядьте на секундочку, как бы вы там ваши подчиненные себя не вели, и подумайте, если они действительно несут вклад в ваше дело и приносят вам какие-то, ну, бонусы, там, плюсы, все такое. Ну ладно, ну открыто, если не хотите благодарить. Ну выпишите премию, скажите спасибо, чертяги, и уйдите обратно в кабинет. Ну как-нибудь.
0: Да, все, чертяги.
1: Не, я знал одного.
0: Мы на корабле все работаем, да, спасибо, да. Чертяги.
1: Я слышал об одном руководителе, он не умел благодарить. Да. Серьезно, потом сам признался. Поэтому он втихую выписывал премию, и самое крутое поздравление, ну типа благодарность, он вышел, сказал, ну это... Ну ладно, и ушел. Реально не умел благодарить. Ну не получалось у человека. Но он, говорит, типа, нашел способ. Он давал премии там, на корпоративы какие-то вывозил.
0: Ну классно.
1: Так что давайте, соберитесь там.
0: Руководители, да, давайте. Мы хоть и ленимся иногда, но вы тоже нас поймите. Чьи выходки вы вынуждены терпеть? Мы обсуждали эти 2 часа. Спасибо вам за обратную связь. Вы, как обычно, самые крутые и замечательные. Подводим итог голосовалки. На первом месте это у нас водители на дороге. 20% они набирают. Действительно. О, да. Действительно, бывают эти люди, подставляют очень жестко. На втором месте у нас это вторые половинки. 19% водителей и вторые половинки, да, как рядом. А представляете, если в один день все это собралось. И на третьем месте у нас начальники. Но к вам мы уже обратились, друзья.

0: А у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. И вейкаперы на рекорде. Мы еще час будем с вами любовный гороскоп. В этом часе не пропускайте. И, конечно же, ватафакты у нас тоже впереди. А пока переходим к актуальным новостям, которые у нас имеются на данный момент. Пуанты с автографами прим золотого состава Мариинского театра выставят на торги, сообщили в Литфонде. Представляешь, лидирующая ставка за них составляет 24 тысячи рублей, а аукцион начнется 15 августа.
1: 24 тысячи рублей?
0: 24 тысячи рублей за пуанты и с автографами.
1: Это я потяну.
0: Ты потянешь?
1: Да.
0: Я думаю, тебя опередят фуд-фетишисты.
1: Сколько? 25 заплатят?
0: Я думаю, что это их история, возможно. Они как-то... 25 ты уже не потянешь, да? 24, пока все норм, ты укладываешься.
1: Такая, здравствуйте, а можно посмотреть автографы?
2: Да.
1: А понюхать?
2: Извините, не узнаю запах Плесецкой.
0: Вот. Я брал колготы. Они пахли иначе. В общем.
1: Где волочко? Не вижу следов от шпагата.
0: Дома ее на рейс не пустили. Вот я новость недавно видел. Она опоздала. И очень жаловалась, что ее не пустили на рейс.
2: Знаешь, почему она опоздала?
0: Почему?
2: Она в рамку не проходила, потому что в шпагате сидела.
0: Хорошо, хорошо. Но история интересная, как коллекционная, наверное, для тех, кто... А почему просто не выставить в музей? Почему нет у Мариинского театра?
2: Ну вот, не хотят. Хотят на этом заработать. 24, грустно, конечно.
0: 24 тысячи рублей?
2: Да, ну скинулись бы всем музеям и оставили бы у себя.
0: Выкупили сами у себя.
2: Да, и осталось бы еще 13 500.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Так, чем порадуешь сегодня? Подсолнухами?
2: Подсолнухами нет, рано еще.
1: Ну, день подсолнухов сегодня.
2: Ну, сегодня же и день слонов вообще-то
1: ну,
2: еще.
1: Ну, есть такое.
2: Да. Итак, слоны обладают выдающейся памятью, которая помогает им запоминать важные маршруты к водопоям и узнавать других слонов даже спустя годы.
1: Они очень умные животные, я тоже слышал про это.
2: У них очень большой мозг, и там они много чего запоминают. Память у них, конечно, феноменальная.
1: Угу.
2: Ты такой, о, здорово, слон.
1: Да, они помнят еще даже своих дрессировщиков, грубо говоря, ну как это называется, опекунов, правильно, да. В той стране, в которой находятся слоны, с самого детства. То есть уже слон может прожить там несколько десятков лет и вспомнить того человека, обнять его, побежать к нему, обрадоваться.
2: То есть уже пожилой дрессировщик может идти по зоопарку, подходит к клетке, слон просовывает так вот хобот. Хватит уже, говорит, где полтос? Ты что думал, я забыл, что
1: ты занимал у меня три кокоса уже.
2: Давай сюда.
1: Давай.
2: Итак, зубы у слонов меняются на протяжении всей жизни около 6 раз.
1: Почему?
2: Последние зубы вырастают в 40 лет.
1: Они выпадают просто так же, как и у людей молочные?
2: Ну, получается так, да. Но бивни, возможно, нарастают постоянно. Только если сломать, да, вот, то, так тогда уже его не возобновить. Потому что мы видели эти однобивневых слонов в мультиках, как минимум. Вот, а зубки так все время, да, видимо, выпадают, меняются. Вот. Слоны абсолютно не умеют прыгать.
1: Да, кстати, они же падают просто.
2: Да, у них 4 коленки. Кстати, у слонов 4 коленки. Так. Нет локтей, у них 4 коленки. И они не умеют прыгать. Вот так вот. А, кстати, вот это занимательный факт для меня. У слонов есть свои похоронные обряды. Схожие с человеческими. В случае гибели кого-то из членов стада, слоны обычно хоронят его, выкапывая неглубокую ямку. Угу. Туда заталкивают слоника, там присыпают землей и некоторое время там сидят, провожают его, чем могут прикрыть его ветками, ну, вот, создать ему небольшой вот такой вот барханчик. Вот. Но есть случаи, когда слоны путают своих товарищей с тем, что они погибли.
1: Они просто спят.
2: То есть спящего слона, да, который там просто отдыхает, они могут принять... Он помер.
1: Так это 4-й факт. Это значит, у них есть пранк.
2: Пранк?
1: Конечно. Но они так прикалываются.
2: Очень умный.
1: Очень, ну, пранк.
2: Либо, чтобы забрать. Представляешь?
1: Никто не отменял.
2: Слоны гугли такие. Сколько стоит слоновая кость? Фрэнк умер. Нет, он живой. Он умер.
1: Они такие добрые. Мне нравятся их глаза. Вот они настолько добрейшие. Такое ощущение, душевные здоровяки такие.
2: Да, во многих странах, где буддизм, их почитают прям вот до нельзя.
1: Я в первом части рассказывал тоже интересный факт, что слониха рожает всего 3 раза за свою жизнь. И далее у нее отрастает борода. Действительно, прям волосы такие жесткие, и она перестает быть привлекательной для других слонов.
2: Мудрейшие.
1: Да, мужики, слоны.
2: И все мудрейшие слоны.
0: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке с Зоей Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянка. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне. Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
0: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
4: И куда поедем этим летом?
0: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АОТ-банк.
5: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
6: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
7: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
8: Автомобили Белджи у официального дилера Artex Group. Artex Group. Старомариевское шоссе 42, 8-86-52-978-108.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
15: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
16: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
17: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
18: Телефон рекламной службы.

0: Прямо сейчас, на 12 августа.
1: Овны, необходимо сделать важный шаг, и тогда станет легче в ваших отношениях.
0: Тельцы, прежде чем сказать или сделать что-то важное, подумайте пути отхода.
1: Близнецы, сегодня небеса рекомендуют вам заняться приобретением или получением в дар братьев наших меньших.
0: Раки, у вас же в этот день и с вашей второй половинкой могут возникнуть разногласия по финансовым вопросам.
1: Львы, будьте оригинальнее в проявлении чувств своей второй половине.
0: А девы, сегодня самый подходящий день для подведения каких-то итогов.
1: Весы, сегодня у вас высока вероятность заболеть чем-то и передать эту болезнь вашей второй половинке.
0: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек не захочет вас отпускать от себя надолго.
1: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто вообще не с вами, потому что даже вы сами не будете понимать, что вы говорите.
0: Козероги, сегодня перед вами откроется множество возможностей, одна другой заманчивее.
1: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет очень важно знать, что вы поддержите его в любую трудную минуту.
0: Рыбы, сегодня ваш же любимый человек будет искренне верить в то, что он лучше знает, как вам следует поступить в той или иной ситуации. Любите друг друга, друзья.
2: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ЕГЭ в России предложили усложнить, а часть школьных олимпиад отменить. С такой инициативой выступил помощник президента Андрей Фурсенко. По его словам, сейчас слишком много выпускников набирают максимальные баллы, но все равно не смогут поступить в желаемые вузы. Фурсенко считает, что более сложные задания позволят лучше определить реальный уровень знаний и распределить абитуриентов по результатам. Сборная Ирана проведет товарищеский матч с командой России осенью. Об этом сообщил президент Федерации футбола. Точная дата и место встречи пока неизвестны. Сербия не планирует вводить визы для россиян. Это опроверг министр по вопросам европейской интеграции страны. При этом он отметил, что вступление Сербии в шенгенскую зону отвечает интересам Белграда, а власти рассчитывают выполнить необходимые технические требования до конца 2027-го. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс-спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
10: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
11: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Так, я тебе сейчас прочитаю заголовок, как это звучит в СМИ. Без оскорбления там кого-то и так далее. Не подумай только.
2: Все, я готов.
1: Нынешнее поколение стало первым, которое оказалось тупее предыдущего. Вот такая история, вот такой заголовок. Теперь к сути. По данным исследований, в США миллениалы в среднем показывают лучшие результаты в математике, грамматике, литературе и других областях вообще наук, чем зумеры. Ты уже улыбаешься, да? Угу. Довольна этой новостью. Угу. А, есть у этого подтексты, он очень интересный и хороший. Исследователи связывают это в том числе с вас с массовым внедрением смартфонов, ноутбуков, учебу, интерактивных вот этих всяких досок и штук. Вместо улучшения образования гаджеты могли дать обратный эффект. У поколения Z хуже концентрация, как минимум, на том, что может говорить преподаватель. Вообще, в принципе, на жизнь.
2: Они разбавленные.
1: Большие проблемы с вниманием и усвоением информации. Вот в чем проблема, вот что дали гаджеты. Хотя изначально они придумывались для другого.
2: Да?
1: Да. И из-за этого все актуальнее становится проблема на рынке труда. Молодым специалистам приходится конкурировать не только с другим поколением, которое, как оказалось, гораздо умнее, да?
2: Но и с самим собой.
1: Но еще с нейросетями, да, которые забирают все больше стартовых задач. Слушай, интернет, да, внимание забирает у них и так далее.
2: Там и с логической цепочкой-то у людей проблема. Так, я уже вот иду, я вот одной ножкой вот быть ворчливым дедом. Ну, так. Я уже там.
1: Ну, да.
2: И вот я шел однажды вечером, это было почти 12 ночи. Uh-huh. И у меня
1: поздно для деда, ну.
2: Да, поздно для деда, да. Я такой еще живчик. Короче, и там подростки орут возле подъезда. Заставили. Да. Я говорю, уберите свои поганые мотоциклы с моего подъезда,
1: да,
2: и хватит орать у меня под окнами.
1: Угу. Что они сделали?
2: Они такие, ну, долго пререкались, я говорю, ну, собрались и свалили отсюда. Они отъехали 2 метра под балконы от подъезда. Говорит, мы здесь останемся. Я говорю, вы нехорошие люди. Я говорю, ничего же не поменялось. Он говорит, я говорю, вы орете, и слышно все равно. И один из них такой, извините меня, это гаджеты виноваты. Он говорит, а чем конкретно мы мешаем? Я говорю, ты...
1: Мальчишка.
2: Мальчишка, да. Я говорю, я же тебе, 2 минуты назад сказал, что вы орете. Как конкретно мы орем? Я говорю, громко! Вали отсюда!
1: В общем, он не сконцентрировался уже на твоей проблеме, на твоих словах.
2: Там есть остаточные знания о том, что ты можешь защищать свои права, что он это делал, да? Выяснение проблемы, что он где-то как-то видел. Но логическая цепочка о том, что ты ближе к часу ночи орешь, да, под окнами, она у него не складывается. То есть нужно объяснять.
1: Вообще, причина-то понятна. Если это в гаджетах современных и так далее, то просто, в какой-то мере их ограничить. Тогда концентрация вернется. Все просто. Через поколение перешагнем, все будут умные.
2: О, это долгий процесс.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
10: Эх, хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 1677.
12: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа.

0: природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная, 8-962-017-23-26.
1: Телефон рекламной службы 992.

0: Сегодня же день виниловой пластинки. Помнишь, мы обсуждали? Даже два раза такое было. От тебя три трека, которые нужно послушать сегодня. Вот обязательно, чтобы вот атмосферно как-то было. На душе хорошо, понимаешь? Чтобы вот нормально было, Стасик.
1: Я знаю, но так. Они такие, скорее всего, инвентажные, раз уж пластинку. Это по-любому должно быть что-то из группы Muse.
0: Так, что-то сами выбираем, да?
1: У них есть отличная композиция, по-моему, она перепетая, да, I Love You Baby, она называется. Прекрасная, веселая, да, либо другую, любую, у них все прекрасно. Я бы, наверное, послушал, потому что нам не часто попадается эта штука, я точно слышал ее на пластинке, это Майкл Джексон, Билли Джейн. Прекрасная песня, очень легкая, позитивная.
0: Так.
1: Опять же, если вам нравится другая, то можно оттуда что-нибудь.
0: И третье, что у нас?
1: И третье. Чуть не сказал Майорка, прикинь. Такой. Сейчас бы ляпнул.
0: Прилетело возврата.
1: Такой все-таки. О, давай. Третье. Что-нибудь российское хочется. Хорошая какую-нибудь композицию. О! Евдокимов, «Фантазер». Фантазер.
0: Я меня называл. Я думал, мы младше.
1: Не, стоп, подождите, ну что всплыло в голову? Но это действительно такие песни, вот на данном моменте, которые ты слышишь, она тебе может не нравиться, но ты такой, нормал.
0: Круто. Кстати, сегодня затмение еще. Ты знаешь про эту тему? Например, по-моему, в 20:30 сегодня вечером в Питере будет пик этого затмения. И вообще можно будет посмотреть почти с каждого уголка страны. 80% луна закроет солнце.
1: Я думал лечь спать попозже.
0: В общем, знаете, кто хотел посмотреть затмение, аккуратно, только там через стеклышко надо, либо через камеру, поэтому имейте это в виду. Расскажите зумерам, как это сделать, они контент поснимают, а мы еще и посмотрим тоже. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра у нас день. Закажите бургер ведущим. С вами были вейкаперы Никита и Стас.
1: Всем отличного путешествия в этот день.
0: Пока! Вейкаперы на рекорде.

Начинаем новый час. В эфире главный танцевальный. И добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, улыбайтесь чаще. Вот выяснилось, что собаки ловят кайф от вашей улыбки. В исследовании 14 собак сидели в томографе, пока им показывали фотографии человеческих лиц. Улыбающиеся и счастливые лица активировали у них область мозга, связанную с системой вознаграждения. Для собак это примерно то же самое, что предвкушение вкусной еды или запах знакомого человека. В общем, сегодня улыбаемся почаще. Это для всех полезно. Давайте пока расскажем о музыке. В этом часе Зиверт.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке Зои Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
11: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
12: Артекс Групп.
11: Старомариевское шоссе 42 886 52 978 108.
13: Белджи. Надежность в движении.

0: Рекорд. Новости.
1: МАГАТЭ вывезет ядерные материалы с объектов Сирии, сообщил портал Axios. По словам его источников, соответствующие договоренности достигнуты администрацией Трампа и Сирии с Израилем. До 5 лет лишения свободы грозит организаторам незаконной миграции в России, сообщили в МВД. В ведомстве отметили, что власти усиливают контроль за миграционной сферой и будут пресекать схемы незаконной легализации мигрантов. МВД порекомендовало не хранить все накопления в одном месте и распределять деньги между разными способами хранения. В ведомстве отметили, что крупные суммы на одной карте или только наличными могут нести повышенные риски, тогда как банковские вклады защищены, в том числе системой страхования. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! За

новости главной танцевальной станции страны. Это Рекорд. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, теперь немного хочу поговорить с вами о предстоящем большом событии от Радио Рекорд. 31 октября встречаемся с вами в Москве на VK Stadium. Состоится новая глава легендарного драм-н-бейс шоу «Пиратская станция» под названием «Рагнарёк». На этот раз нас с вами ждет настоящее погружение в мир скандинавских мифов. Будут викинги, стихии огня и льда, хаос и мощнейший мультимедийный перформанс. На одной сцене выступят сразу три зарубежных хедлайнера, а компанию им составят сильнейшие российские артисты. Это Кашин, Сейн, Райдер, Психо, Крот, Авинакс, CA2K и DJ Гвоздь. Так что, если вы любите драм-н-бейс и готовы к настоящему музыкальному апокалипсису, увидимся с вами 31 октября на VK Stadium. Это все пиратская станция «Рагнарёк», а все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru. И напоминаю, мероприятие 18+. Давайте расскажу о музыке в этом часе. Послушаем работу от Сони Фадера «Think About Us». Также появится Биби Рекса с треком «New Religion».

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке Зои Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, в парку поддай!
10: Эх, хорошо!
11: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-00-35-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
14: Страчателла, моцарелла, джелато.
15: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Реклама нефрита, ООО «Каркоби», Оберн 128-770-0660-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
20: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход! выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Новости.
1: Парк авиационной техники ВКС России почти на 100% обновили современными самолетами и вертолетами, заявил замглавкома ВКС Российской Федерации. По его словам, ключевую роль в завоевании превосходства в воздухе играют истребители 5-го поколения Су-57. Владимир Путин во время рабочей поездки в Новосибирск пообщался с жителями города. Юные горожане снимали президента на телефоны и кричали, цитата, «Путин лучший». В ответ он обнял их и напомнил о скором начале учебного года. Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. Футболист находится в отношениях с Родригес с 2016 года, а за это время у пары родилось 2 детей. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
11: Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АОТ Банк.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
8: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

0: будет жарким.
1: Это лето будет ярким.
2: Сливочным, приятным.
3: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
2: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
4: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
5: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
6: Артекс Групп.
5: Старомаревское шоссе 42. 8 86 52 978 108. Белджи. Надежность в движении.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы 992-3.

На связи главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы верите и нейросетям и доверяете им? Вот фермер из Китая доверился ИИ ради борьбы с сорняками и за сутки потерял урожай кунжута площадью 100 тысяч квадратных метров. 60-летний китаец несколько месяцев успешно применял в хозяйстве советы ИИ, но всего лишь одна ошибочная рекомендация по смеси гербицидов и пестицидов уничтожила не только сорняки, но и весь его урожай. К сожалению, представляю, как ему было обидно, тому самому китайцу. Ребят, были ли у вас какие-то ситуации, когда, что-то пошло не по плану в общении с нейросетями? Быть может, вам грубили? Или были какие-то ситуации, когда вам советовали, а навредили такими советами? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Или у вас все ладненько и складненько? У меня, например, все хорошо с нейросетями. Надеюсь, и у вас также. Давайте рассказывать о музыке. В этом часе Джоэл Кори и Нра «Devotion». Также появится Джон Саммит «Shades of Blue».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чьи же выходки вы вынуждены терпеть. Тоже работаю поваром, пишет наш слушатель. И больше всего бесит наш сменщиц. 3 дня уходит на адаптацию, не передают всю инфу, продукты тухлые. Короче, так себе они люди.
2: Слушай, но если они так поступают, поступи с ними так. Один раз, да, оставь им после себя.
1: А вы когда превратили в шоу советов вообще?
2: А почему нет?
1: Оставь им, и что?
2: Нет, хочется вызвать какой-то резонанс, извините меня. Нагать в кастрюлю!
1: Это он кому-то там.
2: Это я, да, здесь.
1: Не обращайте внимания.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке с Зоей Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 2026 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
14: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
15: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия – до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes. Ставрополь. Проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
16: Савадеха. Инде.
17: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Рекорд. Новости.
1: Британия хочет возобновить военный диалог с Россией на высоком уровне из-за опасений, цитата, «непреднамеренной эскалации», пишет The Times. Поводом стал инцидент в Ла-Манше с российским фрегатом адмирал Григорович и яхтой под британским флагом. Последний разговор глав военных штабов двух стран состоялся в сентябре 22-го. Сербский политик Иванович заявил, что для Сербии неприемлемо поддерживать Запад в конфликте с Россией из-за исторических и братских связей между народами. При этом он отметил, что сербы сочувствуют людям по обе стороны конфликта. Рейсы из Вологды в Москву развернули обратно из-за насекомых, рассказал ТАСС-источник. Они оказались в системе регулирования давления в кабине пилотов. Все пассажиры были переведены на резервный борт и благополучно осуществили перелет в Москву, сообщили в авиакомпании. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
11: Дэнс лето.
0: На Рекорд.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Dub Dogs. Полночь в Рекорд Клабе. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
0: О погоде. Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
5: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
6: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
7: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
6: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
8: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
9: Автомобили Белджи. У официального дилера Artex Group. Artex Group. Старомаревское шоссе 42. 886-52-978.

0: 8-108. Билджи. Надежность в движении.
1: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость, оказывается, вот, может, я одна не в курсе, но, оказывается, до сих пор в школе оценивают поведение. Когда я училась, ну, тогда, я помню, ставили оценки и еще писали примерное поведение. Вот у меня было либо 5, либо примерное поведение. Итак, новость. Родители смогут оспорить плохую оценку за поведение ребенка. В новом учебном году в российских школах начнут тестировать систему оценки поведения для учеников со 2 по 8 класс, потому что, наверное, первый класс бесполезно оценивать, они еще совсем малыши, а старшие на них уже управу не найти. Итак, будет три варианта оценки. Это образцовое, допустимое и недопустимое поведение. В случае, если педагог выставляет вашему ребенку дневник недопустимое поведение, педагога будут еще и нагружать дополнительной работой с этим самым ребенком. Поэтому тут даже не знаю, как кому будет удобнее. И знаете, я подумала, а почему вот в таком случае на работе никто наше поведение не оценивает посредством, допустим, премирования, да, выписывания премии, либо депримирования? Мне кажется, лишний раз для разнообразия не помешало бы, друзья, заглядывать в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, что у вас-то было с поведением в школе. Может, кого-то даже выгоняли за недопустимое поведение из школы? Пишите обязательно. Афроджек в этом часе «Олень». Еще услышим «Winter Culture Lost».

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке с Зоей Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автомобили Белджи. У официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 886-52-978-108.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Красота.
8: Какой воздух.
9: Смотрите, какие горы.
10: А какой шашлык.
11: Вася, парку поддай.
12: Эх, хорошо.
13: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
14: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
17: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Туроператоры не получали информации о планах введения виз в Сербию, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Введение требований, схожих с шенгенскими визами, станет приговором для туризма Сербии, заявил вице-президент АТОР. В Госдуме предложили ограничить разницу в зарплатах руководителей и подчиненных. Депутат Алексей Гусев направил в правительство проект, по которому зарплата руководящего звена не должна превышать зарплату подчиненных более чем в 5 раз. Аэрофлот прокомментировал обвинение, опоздавшей на рейс Анастасии Волочковой. По словам авиакомпании, пассажирка отсутствовала у гейта с начала посадки и подошла к выходу уже после ее завершения. Ранее Волочкова утверждала, что посадку не объявляли, а ее багаж сняли с самолета. Радио Рекорд объявило лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Вики и стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эйвен Акси, Туки и Гвоздь. 31 октября. Москва, Вики и стадиум. Пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-776-3072.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.

Record. Dance Radio. Друзья, привет, от Кристины и Радио Рекорд. Искала сейчас для вас новости, нашла очаровательную. Мне кажется, что она очаровательна. Согласны вы со мной или нет? Так, слушаем. Бобры оккупировали Калининградскую область. Местные жители уже 2 месяца жалуются на бобриную экспансию. Между прочим, экспансия бобрины из Польши и Литвы. Из-за их плотин водоемы выходят из берегов, заливают поля и леса. Местные жители уже разбирают плотины. 43 плотинки уже разобрали на данный момент. Вот эти плотины стояли прямо на границе с нашими соседями. Друзья, мне вот кажется, что вот я читаю, да, и мне кажется, ну всем бы такие проблемы. Это же что-то очаровательное. Бобры, деревянные плотины понастроили. Но жителям Калининградской области наверняка не так смешно. Друзья, что для вас кажется очаровательными проблемами? Может быть, у кого-то там что-то происходит, а вы думаете, боже мой, да я о таком мечтаю, да мне бы такое. Если имеются сорта очаровательных проблем, пишите о них у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, а я все почитаю обязательно. Тони Дарк Айс в этом часе. Your body.

0: Конечно, класс Wicked Game. Баусу прямо сейчас Magnetic и вся эта.
1: Dance лето
2: на рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное, единственный. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, кстати, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, саечка за испуг. Ну,
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке Зои Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянка. На этом все. Услышимся.
6: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: И куда поедем этим летом?
11: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
12: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
13: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
18: Реклама не фото, ООК, Аркоби, ОГРН 128-770-026-61. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
19: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
20: Артекс Групп.
19: Старомариевское шоссе 42. 886-52-978-108.
21: Белджи. Надежность в движении.

0: Рекорд. Новости.
1: ЕС пока не знает, кто будет выплачивать Украине кредит на 90 миллиардов евро, заявил евродепутат Фабио де Мазі. Он также раскритиковал правительство Германии за одобрение займа без оценки рисков и последствий для страны. Карты Visa и MasterCard в России уже стали рудиментом, заявил Анатолий Аксаков. По его словам, в 2027-м до 90% банковских карт в стране могут приходиться на платежную систему МИР. Авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию заявки на организацию рейсов из Москвы и Екатеринбурга в египетский Эль-Аламейн. Рейсы могут начать выполнять осенью, сообщили в пресс-службе перевозчика. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать чижевыходки. Вы вынуждены терпеть. Тоже работаю поваром, пишет наш слушатель. И больше всего бесит наш сменщиц. 3 дня уходит на адаптацию, не передают всю инфу, продукты тухлые. Короче, так себе они люди.
2: Слушай, но если они так поступают, поступи с ними тогда.

0: 16. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
11: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
10: Дим, отвези меня сюда.
12: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
13: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
14: Телефон рекламной службы 992

0: Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Какой сегодня день, спросите? Сегодня день мочалки и геля для душа. Смешно, праздную ли я? Конечно, нет. А знаете почему? Потому что этой ночью, прям вот знаете, без объявления какого-либо распечатанного на первом этаже, у нас дома отключили везде, вырубили воду горячую. Ну, нормальные вообще люди. 2026 год. Ребят, доколе? Сколько можно это терпеть? Сколько мы будем выключать горячее водоснабжение? Ну, уже это, ну, правда, не смешно. Поэтому, извините, мочалка, гель для душа, через неделю встретимся. Принципиально! Принципиально не буду в тазах купаться. Вот попомните мое слово просто. Кстати, друзья, если то, с чем вы вообще никогда не готовы мириться. Если да, если у вас есть какие-то такие невероятные принципы, пишите о них у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Олеса в этом часе и «Destiny». И еще Солова, «Обла.ком». А еще Оффенбах и Miles Away. Алак и Дженнифер Лопес тоже услышим. Everything's

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке Зои Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригород. 8-962-017-23-26.
2: Автомобили BLG у официального дилера Artex Group. Старомаревское шоссе 42, 8-86-52-978-108. BLG. Надежность в движении. Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
9: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
2: Телефон рекламной службы 992.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп в июле тайно покинул Турцию на военном самолете США из-за угрозы со стороны Ирана, сообщает Washington Post. По данным издания, после публичной посадки на борт Air Force One президента срочно перевели на другой самолет ВВС США и вывезли из страны. С 1 марта банки могут блокировать переводы с устройств на устаревших операционных системах и неофициальных прошивках. Эксперты связали это с риском мошенничества. Старые версии операционок могут содержать неисправленные уязвимости. Усложнить задачи ЕГЭ предложил помощник президента Российской Федерации Фурсенко, потому что возникает большое количество столбальников. Фурсенко также отметил, что значительную часть олимпиад стоит отменить, поскольку они себя девальвировали. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Dance лето
0: на рекорде.

0: В Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АОТ Банк.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
11: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
12: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».

Привет, друзья, это Радио Рекорд. И Кристина, тревожная новость опубликована прямо у нас в телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. В России хотят ввести интернет по паспорту. Все, приплыли. В Госдуме заявили, что пришло время отказаться от анонимности в сети из-за проблем с модерацией, блокировки запрещенного контента. Вообще много всяких, знаете, там вредителей. В общем, по паспорту, возможно, такое будет. Как относитесь? Что думаете? Пишите об этом у нас в телеграм. На телеграм подписывайтесь. Пишите у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Что думаете? Почитаю ваши размышления непременно. Далее в этом часе и Ибица Циркалока.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке с Зоей Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянка. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина пытается расширить географию боевых действий, втянув в конфликт Беларусь. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, подобные действия украинских властей поддерживают и в Еврокомиссии. Галузин отметил, что Москва учитывает связанные с этим риски и считает такие заявления свидетельством отсутствия заинтересованности в установлении мира в регионе. Российские банки стали чаще требовать от компаний объяснить смысл операции с криптовалютой и стейблкоинами, включая USDT. Также банки запрашивают информацию о контрагентах, от которых поступают такие активы. Проверки участились после принятия закона, регулирующего работу крипторынка в России. Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни. Его признали виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Такой же приговор вынесли его младшему брату Махиру Асаду. Смертную казнь также назначили их двоюродному брату. Он был единственным обвиняемым, который присутствовал на заседании лично. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
13: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра, 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателя есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главный, единственный. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, саечка за испуг. Ну.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
7: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.

0: 8-949-49-91.
1: Красота!
2: Какой воздух!
3: Смотрите, какие горы!
4: А какой шашлык!
0: Вася, парку поддай!
5: Эх, хорошо!
6: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Active 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. BLG. Надежность в движении.
3: Это лето будет жарким.
9: Это лето будет ярким.
0: Сливочным, приятным.
10: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
0: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
11: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
12: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
13: Телефон рекламной службы 992-300-0.

Слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вы знаете что, оказывается, сегодня совершенно вот максимально непростой и самый необычный день за все лето, 12 августа, потому что ночь сейчас будет около астрологического характера. Сегодня, друзья мои, происходит все. Во-первых, сегодня у нас некий пик Персид, сегодня все вот это приятное, эти звезды посыпятся прямо с неба, Млечный Путь будет особенно хорошо видно, в частности, для тех, кто проживает у нас за городом. Луны вообще не будет видно, ну и как итог, конечно, солнечное затмение сегодня над Петербургом обязательно состоится. Его можно будет увидеть, знаете, во сколько? В 20:03. Я как раз буду после эфира домой идти. Тут Кремов и Хрусталев засядут, да, за пульт, за микрофон. И вот солнечное затмение прямо над Петербургом. Совпадение, мне кажется, ну не совсем, не совсем. Опять же, друзья, я знаю, что в такие энергетически сильные дни рекомендуют нам загадывать какие-то желания. Ни с кем не ссориться и загадывать желания. В общем, друзья, ничего прямо сейчас не надо писать в мобильное приложение Радио Рекорд, делиться желаниями. Вдруг не забудет. Но мало ли. Главное, ни с кем не ссориться. Все, я вас предупредила. Все, имейте в виду. Афроджека сложим в этом части и Элейн. Еще впереди Боб Синклер. I can't wait. Непременно диджей Гоя Мичика.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке Зои Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Автомобили BLG у официального дилера «Артекс Групп».
12: «Артекс Групп».
11: Старомариевское шоссе, 42, 8-86-52-978-108.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии. Geely X5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес», Ставрополь, южный обход 57/2.
15: Неоферта у «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
19: Реклама «Нефета», ООО «Каркоби», ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
20: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин призвал менять школьную программу в России с учетом развития технологий. По словам президента, детей нужно с младших классов учить самостоятельно думать и не полагаться во всем на искусственный интеллект. Для этого, считает Путин, программы обучения должны соответствовать современным реалиям. Армении следует провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС до декабря. С таким предложением выступил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, к этому времени страны ЕАЭС будут обсуждать дальнейшие шаги в отношении Еревана. В правящей фракции Армении ответили, что в ближайшие месяцы такое голосование невозможно, поскольку вопрос о референдуме в стране не обсуждался. Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который был осужден за насилие в отношении представителя власти. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, Москва пошла на освобождение по гуманитарным соображениям и потребовала взамен возвращения россиян, осужденных США. Трамп добавил, что решение было принято после его переговоров с Владимиром Путиным. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
13: Реклама. ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.
16: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чьи же выходки вы вынуждены терпеть. Ту же работаю поваром, пишет наш слушатель. И больше всего бесит наш сменщиц. 3 дня уходит на адаптацию, не передают всю инфу, продукты тухлые. Короче, так себе они люди.
2: Слушай, но если они так поступают, поступи с ними так. Один раз, да, оставь им после себя.
1: А вы когда превратили в шоу советов вообще?
2: А почему нет?
1: Оставь им, и что?
2: Нет, хочется вызвать какой-то резонанс, извините меня. Нагать в кастрюлю!
1: Это он кому-то там.
2: Это я, да, здесь.
1: Не обращайте внимания.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. О погоде.
3: Партнер выпуска — компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 20. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров.

0: 2,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону Ставрополя 257-34. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-017-23-26.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
8: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
9: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
10: Телефон рекламной службы 992.

Record. Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Вы что, вы не знаете, что ли, об этом? Сейчас будете в курсе. На сцену в ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены, слово «ветеранов» я подчеркну, до героев новой волны. Смотрите, кто это будет. Это Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Say It Okay, Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на радиорекорд.ру. 18+, Тони Даркайс в этом часе, ее баре.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке Зои Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АОТ «Банк».
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
10: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
9: Дим, отвези меня сюда.
11: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
15: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
16: Тишина, в которой слышно качество.
17: Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
18: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
19: Телефон рекламной службы 992.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк предложил разрешить торговлю биткоином, эфириум и стейблкоином USDT на российских биржах. Квалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты без ограничений, а для остальных введут годовой лимит до 300 тысяч рублей у одного посредника. Философ Александр Дугин предложил жестко цензурировать фильмы, в которых у главных героев нет семьи. По его мнению, любые культурные произведения, где человек показан как самостоятельный индивидуум без семейных связей, должны подвергаться цензуре ради сохранения традиционных семейных ценностей. В ночь на 13 августа россияне смогут увидеть звездопад Персеиды. Наблюдать его можно будет с полуночи до рассвета, а пик придется примерно на 5 утра. Ожидается от 1 до 2 метеоров в минуту. Лучше всего смотреть на восток, высоко над горизонтом. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит Сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс, Яндекс.Сети.Слэби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Дэнс лето.
15: На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное и единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник лицо, сыт, да? И доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, знаете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, Санечка за испуг.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: О погоде.
6: Партнер выпуска — компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
5: О погоде.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Красота!
11: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
13: А какой шашлык!
14: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо.
15: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парка...
11: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
13: А какой шашлык!
14: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо.

0: специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
2: Автомобили «Билджи» у официального дилера «Артекс Групп».
3: «Артекс Групп».
2: Старомариевское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
4: «Билджи». Надежность в движении.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд». И, как всегда, по будним дням, это мы, Кремов Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами, дорогие наши слушатели, мы в течение ближайшего часа будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! И хотя сегодня, да и вчера, собственно, в российском информационно-политическом пространстве главная тема – это дачно-огородная, а именно яблоко, мы не такие ярые огородники-садоводы, тем более, что все яблоки у нас в России, слава богу, растут на одной парламенте. Парламентской яблони. Одно упало, другие точно не хуже. И поэтому мы здесь обсуждаем не яблоки, а совершенно других фруктов. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянам для экономического благополучия мало просто хорошо работать. Нужно трудиться с огоньком и креативом, считает директор Центра исследований социальной экономики. По его словам, примерно 10% россиян становятся предпринимателями, потому что у них есть внутренний мотор и желание работать лучше окружающих. При этом эксперт считает, что одной производительности недостаточно. Нужно еще создавать продукты и генерировать интересные идеи.
2: Генерировать интересные идеи. Ну, а вот а какие идеи интересные генерировать охраннику? Как разгадать кроссворд? Там, как угадать слово из 8 букв? Первое О, последнее охранник, да?
1: Ну, если...
2: Вот как, вот извините, просто мне интересно, как сгенерировать интересную идею таксисту? Да, вот там, как вот проехать 300 метров, как 10 километров, из центра в Шереметьево через Домодедово?
1: Ну, смотрите, уважаемый эксперт, как бы, и специалист, наметил два пути движения. Собственно, креатив, как бы, да, вот, и работать с огоньком. Вот такси же может работать с огоньком или охранником? С огоньком как?
2: А, без креатива.
1: Без креатива, без генерации каких-то идей, смыслов.
2: Ну, это вот вы верно разделили. Потому что вы, конечно, не из тех, кто работает с огоньком.
1: Ну, вообще нет, да? наоборот.
2: Вы чисто на креативе. Да, это, конечно, тоже важно, конечно, понимать. Потому что руками люди, это руками люди работают с огоньком. А такие, как вы, в офисные и на радио, это чисто генерируют креатив. И сегодня вы с огоньком тоже не собираетесь.
1: Да, вообще нет никакого огонька.
2: Понимаю.
1: Полная пожарная безопасность.
2: Ну, значит, ну а в чем смысл вот этого важнейшего исторического совета, который нам дал вот этот уважаемый человек? Значит, россиянам для экономического благополучия мало просто хорошо работать. Россиянам для экономического благополучия нужно трудиться с огоньком. Это, конечно, очень ценный, это очень дельный, такой прорывной, я бы сказал, совет. Я бы сказал, это прям консультация такая, да, конкретная. То есть, чтобы иметь деньги, нужно хорошо работать. Это, знаете, мысль невероятной мудрости и остроты. И главное, хорошо, что он нас вовремя предупредил. То есть сейчас все побежим работать. Ну, кроме вас, конечно, да? Вы будете креативить. Да? Кстати, я бы, на самом деле, вам реально с огоньком бы работать не советовал, а то бы вы задымитесь
1: окончательно. Да, и к тому же...
2: Вот задымиться что-то. Вот это что?
1: Не, нормально, нормально.
2: Это с огоньком?
1: Да, да. Он сказал, что одной производительности недостаточно. Как бы. То есть одной хорошо работать мало. Как бы. Вот все, кто работал хорошо просто, как бы они вот не богатые, они нищеброды. А вот кто с огоньком, как бы, вот с креативом,
2: да, конечно.
1: Кто бы это не знал.
2: Я с огоньком искретил, сказал вам. И кто это сказал? Это сказал никто, это сказал директор Центра исследований социальной экономики, чтобы это ни было. Так вот чем, оказывается, занимается Центр исследований социальной экономики и его директор. Он занимается огоньком. Это можно сказать, что это специалист по разжиганию огня. Ну, как бы, типа такой шашлычник, только в экономике. Да?
1: Ну, кстати, у шашлычников огонь, собственно, враг их. Они как раз сбивают его себе, тушат, что
2: угли
1: тлели.
2: А у кого огонь?
1: Ну, огонь, там крематорий.
2: Ну, неплохо. Это очень полезная такая должность. И центр такой полезный. Кстати, почему он называется Центр социальной экономики? Почему он не называется Центр огонька? Или, знаете, просто так, по-новогоднему, Центр огонек.
1: По-новогоднему? Тут уже полшага до голубого огонька, так что уже осторожнее.
2: Нет, правильно, да, просто ладно, просто огонь. Значит, социальная, значит, в чем проблема-то? Да, вот в чем формулирует этот замечательный человек проблему? Социальная, значит, экономика, что бы это ни значило, уперлась в отсутствие огонька. То есть, как бы, это значит, что она не горит? То есть, получается, что у нас экономика влажная, что ли?
1: Ну, какая-то такая, да, отсыревшая слегонца.
2: И люди работают без огонька. То есть, в этом смысл его совета. Работайте с огоньком. Но, в любом случае, это не так. Это не так. И это не страшно, что кто-то может там работать без огонька. Потому что вот он-то, вот директор этого исследования социальной экономики, он-то работает явно с огоньком, на себя же он не жалуется.
1: Да,
2: да, и судя по всему, кстати, судя по этому совету, это, во-первых, совет не просто огонек, это пожар. И зарплата, наверное, у него с огоньком.
1: Конечно.
2: И
1: знаете, почему я ему верю, как бы, абсолютно верю, как и большинство моих соотечественников. Неважно, чего он там директор, какого-то центра, да хоть и высшей базы, он директор. Директор сказал, значит, все так и есть, как бы. Вот. Значит...
2: Это мы знаем, как очень. Это мы выучили. Вы тоже, да?
1: Да, конечно.
2: Директор, значит, да, ты директор, я кто, я забыл, я огонек. Так вот, вопрос к вам, дорогие товарищи. Мы не знаем, кем вы работаете, хотя уже про некоторых знаем лучше, чем про себя. Но не про постоянных некоторых кучку. Так вот, вопрос назрел, и вопрос это даже не от нас, а от Центра исследования социальной экономики. А ты работаешь с огоньком? Ну, во-первых, где ты работаешь? Во-вторых, работаешь ли ты реально с огоньком?
1: И что это значит, черт побери?
2: Да, и самое главное, что это значит?
1: Или, может, кто-то вокруг тебя работает с огоньком?
2: Да. Ну, или, может быть, ты мне говоришь, я не работаю с огоньком, я просто генерирую креатив.
1: Ну да, тогда я объяснись, почему ты не работаешь с огоньком.
2: Потому что генерируешь. А что ты генерируешь, в конце концов? Да, с огоньком или нет? Где работаешь? Ты все понял, обсудим это в народном новостях.

0: Хруст-шоу.
1: Алкоголики со всего мира поздравляют в соцсетях Брэда Питта. Актер снова начал пить после 7 лет трезвости. В недавнем интервью Питт рассказал, что теперь снова может выпить, но старается делать это умеренно. Во время разговора он предложил журналисту вина и заявил, что завязал с трезвостью. От алкоголя актер отказался в 2016 году после расставания с Анджелиной Джоли.
2: То есть я не понял. То есть Брэд опять начал пить?
3: Ну да.
2: Так сегодня что получается? День алкоголика, что ли?
3: Ну что сразу алкоголики? Есть... Просто пьющие люди. Тут тоже в новости сказали. Алкоголики. Не алкоголики, а просто умеренно, может быть, употребляющие.
2: Нет,
3: за обедом.
2: Там, чувак, там поздравляют. Это день Брэда опять пита. В смысле, что Брэд начал опять, да? То есть Брэд уже даже не пит, это про пита. Ну, уже до полного бреда. То есть Брэда. И если это поздравляют, то это праздник. А прямо вот они, что я не понимаю, они прям поздравляют? Это типа как? Типа поздравляю, желаю хорошего здоровья и нажраться, да?
3: Больших... Ну, за искусство!
2: Да. Больших начинаний и чтоб наклюкаться, как свинья. Желаю тебе там, да, что там, любви и синего носа. Так что ли поздравляю?
3: Как ну, по-разному, что типа там, Брэд, добро пожаловать обратно в семью, там, да? You are welcome, bro!
2: А тогда у меня другой вопрос. Ну хорошо, они его поздравляют, это все здорово. А Брэд Питт кого-нибудь поздравляет? Вот мне вот интересно, вот он Григория Лепса уже поздравил с днем Брэда Питта. Я тут, знаете, видел видос какой-то, где-то попался просто в ленте где-то. То есть с концерта, то ли после концерта. И знаете, и на этом видосе он выглядит так, как будто у Григория Лепса день Брэда Питта уже длится 8 лет. Минимум.
3: Что? Грипп какой-то тяжелый, просто захворал человек.
2: А какой-то болезнь. Другой день, да?
3: Какой там Лепс? Смотрите, Брэд Питт вышел на совсем другой, новый уровень. Смотрите, предложил журналисту вина. То бишь он на интервью приперся со своим пузырем. Брэд Питт пришел... Человек такой основательно подготовился.
2: Не просто начал, да, начал.
3: Там в студию, там не знаю, куда там пришел, там...
2: Да, да,
3: вот у меня вот... Штопор есть! Журналист, давай штопор.
2: Ну, тут грех не поздравить, конечно. Это прям, да, это большой праздник для всех. А все-таки, вот, кого поздравляет Брэд Питт? Вот это
3: себя, меня... жизнь, как бы.
2: Нет, есть кто-то, кто вот прям вот там, кто еще выше по рангу?
3: Ну, там таких, наверное, таких нет. Тут у нас тут в нашем шоу-бизнесе.
2: Слушайте, да и вас, Кремов, особо поздравить-то не с чем, потому что вы пить-то не начинали. По уважительной, кстати, причине.
3: А?
2: Потому что пить не кончали.
3: Ну, как так, не как Брэд Питт, конечно.
2: Нет, конечно, нет, вас
3: не как Иванушки интернет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: главных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Dub Dogs. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке с Зоей Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянка. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дворец. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дворец. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Автомобили BLG у официального дилера Artex Group. Artex Group. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
11: Реклама не шата. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
12: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
13: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
14: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
13: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
14: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
15: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф» – прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
16: Телефон рекламной службы 992-300.
17: А, прошу прощения. Это я не понял. Это что? Это психологи, значит, советуют людям пудрить мозги риэлторам? И просто так ходить с моей квартиры? Шоль, то есть... Значит, просто так тратить время риэлторов, собственников, внушать им надежду на продажу квартиры, влиять на их там планы, а потом кидать их ради того, чтобы поднять себе настроение? Это, конечно, очень неплохо. А смотрите, а если еще, например, у меня есть еще совет, круче. А если, например, ходить смотреть квартиры, потом, например, пообещать риэлтору и собственнику, значит, купить эту квартиру там за 100 миллионов, неважно, сказать, все, точно, покупаю сегодня, назначить сделку, ну, там, в нотариальной конторе, да, сгоношить собственника, риэлтора, нотариуса, а самому не прийти. И вот тут вообще ржака. Тут же настроение можно на год себе поднять.
16: Настроение и самочувствие дороже всего, как бы.
17: Да, конечно.
16: А риэлторы что? А что эти риэлторы? Как бы как-то непонятно, мутно получают деньги ни за что.
17: Да,
16: вообще. Народ их не очень любят. Я знаю, когда вот смотрю, там что-то читаю, там какие-то там дискуссии бурные в интернетах. Там на риэлторов гонят такую, как бы, бочку.
17: А на психологов нет. Ну, конечно. А на психологов, которые дают такие, их обожают, их любят. И они только не понимают, это у нас сейчас вот таким психологи занимаются? Дают советы, как поднять настроение за счет опущенного риэлтора. У меня тогда, послушайте, тогда я не за риэлторов боюсь. Я боюсь за психологов. А психологов риэлторы не побьют, потому что у риэлторов, у них и так работа там, вот этих показов, да, там, да, всем этим бездельникам, так называемым туристам, знаете, которые просто ходят, там, смотрят и ничего не покупают. Значит, а теперь к этой группе туристов-бездельников, значит, которые просто ничего не покупают, теперь к ним еще, к этим туристам прибавятся те, кто смотрит от нечего делать. Не просто от нечего делать, а чтобы поднять себе настроение, да? То есть к туристам еще прибавится пациент, психолог.
16: Да, действительно, люди с плохим настроением, которые на глазах становятся хорошим. Ну, при этом, знаете, вот что-то какой-то совсем бредовый совет. У меня ровно наоборот. У меня настроение, когда я вижу какое-то там что-то, что я не могу купить, там, квартиры, там, золото, бриллианты, там, долинскую квартиру, там, слонов индийских, которые покупают, там, верблюдов чернокнижных, там, за миллиарды. У меня настроение падает, потому что я не могу себе этого позволить, понимаете? Нет, у меня настроение в истории с Долиной поднялось только, когда весь этот геморрой начался, знаете, они когда вот квартиру
17: показывали.
16: Долины? Да у всех там, да.
17: Нет, это, дорогой мой, потому что вы не психолог. Вы псих.
16: Да?
17: Да? Вы сразу начинаете нервничать. Так вы так деньги не заработаете. Вот вам до психологов расти. Чтобы заработать деньги, нужно давать какие-то советы. И советы позитивные. Ну или хотя бы просто какие-то, знаете. Вот они дали советы. Простой совет за зарплату психолога. Иди смотри бесплатно квартиры и не покупай. Если вы хотите заработать, то вот то, что вы сказали, это тоже нужно перевести в совет.
16: Так.
17: Смотри, значит, приходишь, это называется терапия, да? Есть даже, кстати, такая похожая какая-то. Приходишь в квартиру, в дорогую, ты не можешь ее себе позволить, ты взбешен. Посоветуйте просто разбить в ней хотя бы вазу.
16: Или в фикус надудонить, пока хозяин отвернулся.
17: Да, это же
16: с риэлтором.
17: Выброс такой, да, плохого. Да.
16: Может, я кому-нибудь один постою атмосферу ее почувствую.
17: Или просто в окно с балкона напуляйте из этого.
16: А в ауру почувствовать квартиры. Выйдите, пожалуйста, из комнаты. И навалил в углу.
17: И это же, да, это, смотрите, такой выброс, как сейчас говорят, модно говорить. Выброс, как этот гормон стресса, как он называется?
16: Стресса?
17: Это не окситоцин. Нет, на этот... Неважно, да? Выброс плохого гормона, конечно. Но, вы знаете, я боюсь за психологов. Я реально боюсь, что вот после этой новости им просто, ну, наваляют злые риэлторы. И тогда психологам уже будет нужен травматолог. И у меня серьезный вопрос. Кто победит в батле психолог versus риэлтор? И, по-моему, явный риэлтор, потому что ногами. У них же ноги сильные, они много показывают, а с такими клиентами ноги же станут как...
16: Ну, а у психологов есть такой, как бы, специальный бонус – хитрость. Они просто дверь не откроют. Риэлторам.
17: А психологи...
18: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Философ Александр Дугин предложил ввести жесткую цензуру для фильмов, где у главного героя нет семьи. По его мнению, любые произведения, в которых человек показан сам по себе как индивидуум, должны подвергаться жесточайшей цензуре ради сохранения традиционных семейных ценностей. При этом героев-одиночек, считает Дугин, можно будет вернуть в кино позже, когда проблема сохранения семьи в России перестанет быть настолько острой.
2: Я не понял. Это что, Дугин против фильма «Колобок», что ли, выступил?
3: Почему?
2: Ну как почему? «Колобок» же это самый, что ни на есть, хрестоматийный герой-одиночка. Причем одиночка не пассивный, а активный. Я бы сказал, это проповедующий одиночка, потому что он все время повторяет: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». Так это значит что? Это значит, получается, что Дугин главный хейтер «Колобка». Помните, тут новость была, что хейтеры «Колобка» угрожают авторам фильма, там на них даже уголовное дело завели. Так это был Дугин, может быть?
3: Ну слушайте, на Дугина завели уголовное дело? Не завели, нет. Значит, это не он главный.
2: Ну нет, послушайте,
3: как ты на Дугина заведешь?
2: Даже, нет, конечно, Дугин. Нет. Не, само собой, проще на Колобка. Но его озабоченность мне тут этим фильмом, Колобком, мне понятно. Потому что он что говорит, да, что он там сказал, что типа ввести жесткую цензуру, значит, для фильмов, где у главного героя нет семьи. А у Колобка, я прошу вас заметить, не просто нет семьи, он ее еще активно отрицает. Он от нее вообще ушел, от этой семьи, от бабушки и от дедушки. Колобок — это вообще воплощение антисемейных ценностей. И Дугину, да и всем нам на самом деле нужно наказать Харламова. Да, Харламов же играет.
3: Нет, в любом случае, по этой ситуации нужно наказать Харламова.
2: Ну, а в этой тем более, сам Бог велел за эту роль. Его нужно как-то наказать. Знаете, может быть, его надо заставить сыграть что-то семейное. Пусть, например, сыграет Золушку, и в фильме выходит как бы замуж за принца. Или там, не знаю, там, царевну-лягушку, там, и выходит замуж за Ивана Царевича. Хотя тут уже как бы другая более проблема, да, Харламов замуж за
3: более
2: мужика.
3: Более серьезные проблемы.
2: Да, это не надо, согласен. Ну, окей, ну, надо будет, хорошо. Тогда, ну, не знаю, может, не знаю, хотя бы, чтобы он сыграл мертвую царевну. Она потом тоже женится, да, на Елисея, там, на каком-то, да?
3: Или на семи богатырях.
2: Да, но зато мертвая, или это тоже проблема? Окей, тогда есть одно решение. Есть такая сказка, ой, кстати, вот идеальная. Сказка называется, помните, «Как заяц женился».
3: На ком?
2: А это не... Это уже второй. Главное, что это про то, что говорит Дугин. То есть, и зайца-то он сможет сыграть. Кстати, он даже, может, немножко на него похож.
3: Слушайте, а может быть, все не так как бы плохо. Вот смотрите, вы смотрели «Колобок»? Ну, новую версию.
2: Нет.
3: Не хрестоматийную, но мультик детский.
2: Ну, теперь точно нет.
3: Да. И я не смотрел. А Дугин, возможно, смотрел. И, возможно, мы просто об этом не знаем. Возможно, в конце «Колобок» женится, например, на лисе, как бы. У них появляются дети, плюшки маленькие, рыжие. Там.
2: А с волком что, замутил?
3: С волком нет.
2: Нет. Это, конечно, хочется верить, что это так, но явно это не так. И тем более, что Дугин, возможно, имеет в виду... Ну и, конечно, «Человек-паук» в этом смысле тоже не лучше.
3: Не лучший вариант.
2: Но не важно. Мы же говорим про наши фильмы, да? Потому что этот вообще неофициален. Так вот, вот какие нам сказки нужны, да? Нужно реально, чтобы сыграть что-то такое прям вот... Может быть, в конце концов, если уж Харламова, просто в наказание его заставить сыграть «Ежика в тумане».
3: Не, Харламова в любом всегда нужно заставить что-то сделать, сыграть. Может, возможно, Дугин просто про другие фильмы имел в виду. Смотрите, вот все мы любим как бы этот фильм, книгу, ну тоже, ну, книгу не все любят, обычно фильмы чаще смотрят. «Три мушкетера». Смотрите, там семья была только у короля и галантерейщика Бонасье, как бы, да? И то жены им изменяли. И там все... Вот его нужно запретить, потому что у всех... У Д'Артаньяна... А, у Атоса была семья, но все мы помним, чем закончилось.
2: А у короля, вы сказали,
3: ну,
2: да?
3: Ну, она ему изменяла. И Бонасье изменял. А эти все лоботрясы, да? Один вообще там... Есть в городском парке черный пруд.
2: Да, все-таки Арамис хотел на Белошвейке, да?
3: Ну, как
2: бы... Хотел не жениться, да, я понимаю.
3: Это точно нужно...
2: Но это уже забыли, никто это сейчас ваши «Три мушкетера» не смотрит. А вот «Колобок» актуален, и надо с ним что-то делать. Надо, да, может быть, действительно, может, Колобка вырезать из сцены. Пускай будет все герои, кроме Колобка, забрюлить его. Пусть думают, что это что-то большое и толстое, что семье не помеха, например. Да? Главное, что нужно название фильма как-то зацензурировать. Или хотя бы просто сократить. Не «Колобок», а «Лобок». А «Ко» поставить в скобки и знак вопроса.
3: Это тогда совсем будет непонятно.
2: Почему? Нет, что-то... Ну, по крайней мере...
3: Противно.
2: Нет, почему? Неизвестно.
3: А что с Харпо Харламову?
2: Это сейчас...
3: Решать надо, да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: радиовышкой передатчик работает не просто так. Он работает для очень важных дел. Для того, чтобы мы тут с вами поговорили разные глупости. Ваша очередь говорить, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы их уже понаписали. Кое-что из того, что вы понаписали, мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Вот тут у нас один большой человек, целый директор какого-то центра исследований социальной экономики, заявил, что мало работать для экономического благополучия просто хорошо, да, как бы выполняться обязанности, а нужно работать с огоньком и креативом. И мы не очень поняли, что это значит. Но если я выполняю свои обязанности, то как бы все и нормально. Все. Что такое работать с огоньком и креативом? Главное, с огоньком. Как ты это понимаешь? Работаешь ли ты с огоньком или нет? Как бы, да? Плюсы, минусы этой всей катавасии с огоньком, там, может, какие-то там, да, какие-то истории. И очень много на самом деле. Да, вот как бы есть такие люди очень осторожные. Вот пишут, у нас электрик как-то поработал с огоньком, потом пол офиса плакала из-за несохраненных данных.
0: Ну, нет, чувак, нет, тут, пожалуйста, не путай. Это не он поработал с огоньком, это огонек поработал с ним. Эти случаи мы не обсуждаем. Мы обсуждаем, вообще, мы тебя обсуждаем. Ты конкретно, неважно, кем ты работаешь, ты работаешь с огоньком, без огонька. Может быть, какое-то промежуточное состояние. Вот скажите мне, Кремов, как специалист в вопросах не огонька, вот какое промежуточное состояние между огоньком и его отсутствием?
1: Ну, с дымком.
0: Вот, да, ну, с запашком.
1: А вот есть люди-энтузиасты своей работы, которые работают с огоньком, о чем нам с гордостью не сообщают? По теме. Я работаю менеджером службы доставки. Я работаю не просто с огоньком. Я работаю как ураган. Когда я на смене, фабрика ходит ходуном. А если мы с Арафатом еще на смене, то тут просто цунами.
0: С Арафатом?
1: Да.
0: Ну, Арафат сам по себе огонек, да? Просто огонь. Вот, кстати, вам иногда что же вы чувствуете, жалеете, что нет у нас Арафата, да? А что Арафат делает?
1: Ну, просто, да, все, что... Да, блин, все, как бы, цунами тогда просто.
0: А нет, у него там Арафат, роль Арафата.
1: Тоже менеджер какой-то, не знаю, там.
0: Арафат?
1: Ну, да, да.
0: И с ним с огоньком?
1: Ну, но если этот менеджер, то Арафат.
0: А кто это пишет? Я
1: посмотрю. Это Лев пишет.
0: А, что-то я не могу найти. Лев, вроде Лев, такой простой, да, обычный наш Лев, а я найти его не могу. Ну, давайте читайте дальше.
1: Так. Угу. 15 лет, вот Никита пишет. 15 лет работаю в общепите, 7 лет официантом, 8 лет барменом. Попа, не смягчаю, попа от тупости людей просто полыхает. Это считается за работу с огоньком? А,
0: ну, во-первых, чувак... Поздравляем тебя. Хорошая новость уже в том, что попа у тебя полыхает только от тупости. Потому что есть такие работы, когда она полыхает от...
1: Плохие работы,
0: знаете. Плохие работы, откровенно. А второе, я не понял, где официант, а где... Как...
1: Он 7 лет проработал официантом, а 8 лет барменом. Как бы.
0: А попа как работала в этот момент?
1: Ну, в общем, полыхает она от тупости клиента.
0: А они ему что, в попу говорили?
1: Что? Да нет, что?
0: Ну, надо же позвонить. Ну, понятно, окей. Но это не про это мы, дорогой мой. Мы говорим про огонек твой. То есть ты хочешь сказать что? Что ты как вы его понимаете? Что он работает...
1: Он, я его не понимаю, он нас уже. Это считается за работу с огоньком, раз попа полыхает все 15 лет?
0: Подожди. Это зависит от того, насколько попа главный инструмент твоей работы. Для официанта и для бармена, насколько я понимаю, нет. Вот я знаю, еще раз повторюсь, знаю работы, где попа это главный инструмент. И от того, полыхает она или нет, то есть, например, полыхает, работает хорошо. Даже говорят, о, там, ох!
1: Это вы, я надеюсь, об офисной сидячей работе? Или о чем?
0: Будем считать, да. Давайте я почитаю. А вот танцор Безбаяна, так себя называет, человек пишет: а вы в курсе, что прямо сейчас происходит солнечное затмение? Вот где огонек. Это не огонек, это его отсутствие как раз. Ну, кстати, действительно, по-моему, в 20.03, да?
1: Кстати, напишите, может быть, что-то вы видели, не видели.
0: Знаете, что видели? Они видели, они видели то, что не видели, то есть солнце, если они его видели. Нет, а вы почувствовали на себе что-то затмение? А вот я вижу, что как-то вас видно стало.
1: Знаете, я тут недавно почитал, как бы такая целая такая дискуссия вот в сети вот со всяких конспирологов, что во время этого затмения там что-то остаются какие-то темные дыры, да? И на 7 секунд откажет гравитация на всей планете. Мы все взлетим в воздух.
0: Вам это не страшно.
1: Да, вы, знаете, всем,
0: там... С днем те, кто отмечает день Брэда Питта, так сказать. Нет, вам не страшно. Вы сколько... Вы только не говорите мне, что вы никогда не теряли гравитацию минимум. Да минимум. Я видел сам, как вы на корпоративе потеряли гравитацию на 30 секунд, когда со стола падали.
1: Сложнее. Там они посчитали, что за это время все на Земле успеет подлететь в воздух на высоту 8-этажного дома. Потом грохнуться. Вот все, что не приколочено. Не только люди. Скажем, там даже вот египетские пирамиды. пирамиды, они же не приколочены, они тоже взлетят. А там Александрийский стол в Питере, он тоже под тяжестью собственного веса стоит.
0: Вы приколочены?
1: Я нет. Они нам советуют привязываться, там, знаете, там как-то вот деревьям.
0: Оно уже прошло. Все нормально.
1: Да?
0: Да, все закончилось нормально. Мы даже не заметили. В этот момент чуть-чуть взлетели. Я видел, что оторвались чуть-чуть, да?
1: Ну, все закон, да.
0: Да, я сначала подумал, Кремов, типа, опять... Нет, все нормально.
1: Давайте, читайте его. Так. А вот, да, люди вот с опаской относятся к работе с Огоньком. Вот Евгений Юрьевич пишет. Ага, сейчас. Работай с Огоньком и сгори на работе нафиг.
0: В этом смысле. А ты работаешь с огнетушителем. Ну, вообще, конечно, он прав. Хватит нам, дайте, и без Огонька горим, когда работаем, да? Да. Да, так сказать, еще этот Огонек. И вот левица пишет. Я работаю с Огоньком. Я вызываю горение ануса. У тех, кого проверяю, обожаю свою работу. А что это за работа, которая вызывает горение?
1: Это ключевое слово «проверяет». У нас в стране все проверяльщики, чего угодно. Там, налоговая просто, как инспекция.
0: Того проверяют, того горит.
1: Согласитесь. Бухгалтерская проверка.
0: И, конечно, они обожают свою работу.
1: Да.
0: А мы свои анусы. Но они говорят... Кстати, у вас как анус?
1: Насколько... Ну, слава богу, я такой хорошо устроился, что не знаю, как у вас. У меня мало проверяльщиков.
0: Да, то есть ничего не горит?
1: Нормально. Прохлад.
0: Нет, я тоже. Приятно, у меня тоже
1: все. Прохлад.

0: Хруст Шоу.
1: В Новосибирске повторилась красноярская аномалия с бензином. По сообщениям очевидцев, перед приездом Владимира Путина цены на топливо на некоторых АЗС опустились примерно на 20 рублей. А отъезд президента совпал с их обратным ростом. В соцсетях также отмечают, что небольшая часть заправок в последние дни столкнулась с техническими проблемами с демонстрацией на табло актуальных цен.
2: Повторилась аномалия с бензином? Почему они это называют аномалией? Как же это аномалия? Это называется эффект. Эффект гостеприимства.
3: А может быть, действительно аномалия? Знаете, вот так, вот так непонятно. Ученые в затруднении. Вот почему так происходит?
2: Нет,
3: найти причинно-следственную связь.
2: Нет, это не аномалия. Потому что аномалия, это собственно, что? Это отклонение от нормы. Да? А, это как раз норма. Путин приехал, высокие цены уехали. Да, и почему они говорят, совпал? Что ж совпало? Они думают, что это совпадение? Не думаю. Здесь не исключено какая-то неизвестная нам закономерность. Может быть, да, какая-то тайная, неведомая нам причинно-следственная связь.
3: Неявная какая-то.
2: Да, какая-то непонятная. Но, еще раз, конечно, это никакое не совпадение, никакая не аномалия. Аномалия — это то, что выбивается из нормы. А нам как раз нужно вот это сделать нормой. То есть, чтобы цены всегда были низкие, чтобы они всегда падали, нужно только одно, чтобы Путин не уезжал. Но поскольку он не может этого сделать, да?
3: Туда нужно, потом сюда нужно.
2: Куда-то работать. Значит, нужно что? Нужно пустить слух по городу, да, вот куда он приехал, что Путин остался. И, может быть, для имитации какой-нибудь кортеж, чтобы ездил. Ну, и в окне, чтобы облик какой-то Путина повесить. Да, что типа там, что он здесь, в окне. И так во всех городах сделать.
3: А даже не нужно ничего вешать, не нужно никакого кортежа. Как бы, то есть, Путин остался. Как бы, ходи, оглядывайся, да?
2: Вот, конечно, да. Вот
3: просто остался, а может и нет. А вдруг остался, да?
2: А вдруг остался.
3: Ну, вот так просто.
2: И цены всегда будут на 20 рублей ниже, а в некоторых городах и вообще бесплатно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
8: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: Хруст-шоу.
1: Некоторые российские миллионеры начали заключать относящиеся к запрещенному в России и признанному экстремистским движению ЛГБТ однополые браки ради греческого ВНЖ. Как пишут журналисты, такая схема позволяет делить расходы на золотую визу. Один партнер покупает недвижимость, а второй получает вид на жительство, как супруг. В итоге каждый тратит около 125 тысяч евро вместо 250.
2: Греческое ВНЖ? Одолбить! Его однополый партнер тоже будет в рамках имитации однополого брака?
3: Ну, это ж Греция.
2: Не, понимаете, греческая виза – это хорошо. А если у них потребуют доказать, что они реально партнеры? Это хорошо. А если у них потребуют доказать, что они реально партнеры? Продемонстрировать, так сказать, партнерство в действии. Они же

0: чувствовали, вы живете там, то все там.
1: Вот я и говорю, пожарные вот жгут. Нет, просто если как. То есть, значит, позволяет делить расходы на золотую визу. Нет, виза-то золотая, а зад-то не резиновый. Или теперь у них что? Я не знаю, теперь золотую визу, чтобы получить у этих ребят, я даже не знаю, как их назвать. Да, это, так сказать, это, чтобы золотую визу получить, это зад должен быть железный, понимаете?
0: Одно тут радует в этой новости. Одно, что некоторые российские миллионеры. То есть не все, большинство как бы остаются в рамках, как бы, некоторые.
1: Не знаю, меня это смущает. Некоторые.
0: Поименно их нельзя, как бы, нет, их некоторых.
1: Вот это самое главное, потому что кто это такие, которые получают эту визу? Как она называется? Это виза типа автомобильная, заднеприводная, да, называется?
0: Я не знаю, как там
1: называется. Кто?
0: И знать не хочу.
1: Как называется? Еще было сказано, схема. Да, там что-то там. Некоторые российские миллионеры стали заключать, значит, эти браки, значит, как пишут журналисты, такая схема позволяет делить расходы на золотую визу. Как называется это гомосхема? Что это такое? И главное, у меня другой вопрос. А где она заканчивается? Ну, окей, ладно, там, значит, схема, значит, позволяет делить расходы на золотую визу. Там один партнер там покупает недвижимость, да, было сказано, в другой получает вынжи, как супруг. Окей, а дальше? А если один из партнеров, скажем так, этих вот, войдет во вкус и не захочет прерывать схему,
0: а да, тянется. Трубочки пристрастился.
1: Да, да, а стоп-слово уже не скажешь. А что ты сделаешь, когда он это... Да, в полицию не пойдешь, все законно.
0: Да, там супруги. Еще Греция, жара, это все, знаете, это все как навалишь.
1: Где заканчивается эта схема у некоторых российских миллионеров? И кто, да, реально, кто это? Фамилии нам не говорят, этих, да?
0: Ну, хотя бы имена там. Сережа, Стас, Виталик, там, ну, как бы что? Ну, хотя бы по именам там.
1: Ну, это не то, чтобы нам много чего.
0: Не, ну, хотя бы будем...
1: Хотя бы, да, имена этих псевдогомосеков. Кто это? Это не наш шоу-бизнес. Хотя нет, нашим и некоторым притворяться бы не надо. Золотую визу просто... Дали бы, не глядя.
0: Голубую визу.
1: Просто да, да, да. Просто когда увидели бы перья, торчащие из лосин. Тут ничего не надо.
0: На тебе туда в лосиную визу.
1: Прямо туда.
0: Прямо туда, в копилку.
1: То есть у нас даже уже и такие схемы есть. То есть у нас мутят там темы, там даже вот на этом. У нас каких только схем нет. Каких только разводов, да? То есть теперь, значит, еще и гомомошенники появились, что ли? Или что? Это не те, кто, кстати, на бабушках сделал миллионы.
0: А возможно, да.
1: А, да, это
0: заработали, и вот... А,
1: сначала товарищ прикидывались полковниками, теперь... Слушайте, куда мы катимся? Реально, я это слышу, это, ну... Я поверить не могу. То есть, значит, заключают запрещенные у нас однополые браки ради визы. То есть, визу уже настолько им сложно получить, что они за визу, эту визу готовы обменять на задницу?
0: Слушайте, ну я вот совершенно не разбираюсь в этой самой греческом, как бы, юриспруденции. Ну, это же просто как бы брачная виза. А нельзя получить, женившись на женщине, эту золотую визу? Это слишком просто, слишком неинтересно.
1: Это же... То есть, а какая тогда это Европа? Нет, это тест на европейца! А что, кто у него?

0: В России могут запустить беспилотные автобусы. Экспериментальный транспорт планируют протестировать в Москве, Петербурге, Подмосковье, Татарстане и на Дальнем Востоке. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, беспилотный транспорт уже появляется в российских городах. В Москве и Петербурге работают автономные трамваи.
1: Трамваи автономные, автобусы беспилотные? А почему автобусы беспилотные, трамваи автономные?
2: Ну, просто пока еще плаваем в терминах. Схема новая, как бы дело такое непонятное.
1: Не, просто автономные мне совсем не нравятся. Какая-то анархия совсем. Хотя бы, да.
2: А беспилотные что?
1: А вот это действительно, объясни мне, а что такое беспилотные автобусы? То есть, я надеюсь, там только пилота не будет? Надеюсь, летать-то они не будут? Типа автобусы БПЛА?
2: Нет, это нормально будут беспилотные.
1: Я просто беспилотные в смысле, а беспилотные в смысле безводительные.
2: Да? А как... И автономные трамваи тоже безводительные.
1: Окей.
2: Но это трамваи, поэтому они автономные, а не автобусы, которые беспилотные.
1: Да, понимать нужно разницу. Да, это понимать надо. А как это беспилотные автобусы? Как это автобус без пилота? А кто будет отвечать?

0: когда он в кого-нибудь впилится, и у тебя голова по салону отлетит. Потому что в обычном автобусе за это отвечал водитель, он же пилот. Или вот здесь-то вот мы наконец-то и сможем ощутить все прелести беспилотного автобуса. Кто виноват? А водителя нет, у нас беспилотник, забыли.
1: Бездушная машина, да, что с нее возьмешь?
0: Она беспилотная ответственность называется. Кстати, вот такой чисто технический вопрос. А если врежутся друг друга два беспилотных автобуса, кто из них виноват?
1: Ну, это битва машин уже будет.
0: Это технологический проблем.
1: Людям нужно отойти в сторонку, запастись попкорном и наблюдать, что будет дальше. Потому что это уже невозможно решить.
0: Надо выйти из автобуса. А из автобуса можно и не выйти уже. А вы на чьей стороне будете? На стороне своего автобуса. Да. Слушайте, скажите мне, вы поедете на беспилотном автобусе?
1: Да не поеду, и меня совершенно напугало, то есть история, вроде бы я живу в этом городе, я езжу на трамваях, да, практически каждый рабочий день на работу и с работы. Где у нас беспилотные или, бог с ним, автономные трамваи? Где? Я все время... Вот нету, я не видел таких. Я трамвайный, как
0: подождите
1: такой
0: секунду.
1: Юзер такой.
0: А вы когда последний раз ездили на трамвай?
1: Да сегодня.
0: А вы уверены, что там не было пилота?
1: Конечно, уверен, что он там был, потому что я его видел.
0: Когда... А может, это был не пилот? Может, это была трамвайная стюардесса?
1: Нет, сидела за штурвалом, это была тетя с короткой стрижкой. И вы знаете, что точно, что настоящая, что она человек? У нее здоровенная татуировка скорпиона на шее. Почему такие люди у этого трамвая? То есть такая здоровущая.
0: Ну а что, ей мешает? Что, она мешает голову повернуть настолько здоровая? Что, голова не вращалась? Ну, нет, ну вам просто не... Может, они где-то есть, просто об этом не предупреждают. Потому что я вот, честно, я пока не готов. Я пока что я беспилотному транспорту, мягко говоря, доверяю не очень.
1: А ну его в баню.
0: Вообще. И честно скажу так, из всех видов беспилотного транспорта я максимум готов поездить на беспилотном лифте. Все.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свою обувь с замшевой подошвой для плавных поворотов. С добавлением лайкры, который обеспечивает свободу движений. Собрался уходить. Но нет, господин Кремов, куда? 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, знаете, хочу прочитать сообщение, от которого мне стало немножко грустненько и неприятненько. То есть человек выступает с критикой к нам. Наш постоянный слушатель, кстати, из-за границы откуда-то. Он, а плюс 3 у него начинается телефон. Чувак Безника, он в самом начале передачи написал нам. Чую, будут сплошные пенисы, так что даже включать не буду. Поужинаю с супругой спокойно. И вот передача подходит к своему концу, как бы, да? Хоть один пенис был у нас сегодня? Хоть один, я вас спрашиваю.
0: Два.
1: Не было?
0: Нет, два.
1: Ну, за эфиром, это вот внутри никто...
0: А вот... Не, я не знаю, как... Не знаю, как насчет вас, но один у меня точно.
1: Ну, это такие вот во всех, как бы, передачах есть. А так, мы же что такое обсуждали там? Там ну, нет.
0: А что вы, кому вы говорите? Он же ужинает.
1: Да, кстати, да. Но супруга слушает.
0: И в любом случае, он оказался прав. В конце это слово пускай в конце, но прозвучало 8 раз. Можете еще...
1: Ну вот где вот пенисы были?
0: Знаете, а он уже... Вот это и есть подстава. Человек вливает пенисов. Нет, никак. А как без них? Я не могу понять. Как вообще без них жить-то?
1: Нет, ну жить это одно, а вести эфир... вот.
0: Вести эфир без пениса?
1: Это радиодача в эфире.
0: Радиодача, если пенис... Нет, подожди секундочку. А это серьезный вопрос.
1: Я имею в виду.
0: Есть ли пенис на радиодаче?
1: Ну, на радиодаче, я думаю, 1-2 точно есть.
0: Вот, даже там.
1: В помещении радиодачи.
0: Даже на радиодаче. Хотя как, зачем он на даче? Там грядки.
1: Ну, а в контенте, в эфире, вот я не думаю, что...
0: А, она там на радио, ой, там Маша, Мария.
2: Ой, это и пенис.
1: Нет же там таких.
0: Ну, давайте, читайте.
1: По поводу работы с Огоньком. Вот люди, в общем, наши слушатели отказываются работать с Огоньком и перекладывают ответственность на других. Вот смотрите. Вот в области стриптиза важно работать с Огоньком. Вот. Ну, сам человек явно...
0: Что еще раз?
1: В области стриптиза важно работать с Огоньком. И все, больше нигде.
0: Да нет, а пожарному?
1: Вот другой, они против Огонька работают.
0: Нет, только они работают с Огоньком.
1: Чтобы... Когда, вот, например, горит стрип-клуб...
0: Нет, это как просто, понимаете, в русском языке позволяет и против, и с. Против это, чтобы его потушить, да, да. А сы... Вы, ты с чем работаешь? С какой проблемой? С Огоньком. Так, ну... Так, наверное, не знаю, что там без пенсии. Так, а вот... А вот нужно такое сообщение читать про...
1: Ну, тут... Такое про... Нет, не надо.
0: А вот такое.
1: А про
0: вот это. Да. А вот, смотрите, а вот такое. Нет, тут уже читать-то такое страшно. Так, ну хорошо, ладно, почитаю я вот такое. Давайте что-нибудь какое-нибудь вот про голосовое хотя бы. Что-то никого не делали сейчас. Так, вот знаете, кто это? Джейсон. Что, обычный наш
3: человек. Крем-хруст, мое почтение. Я вот работаю в доставке на Hyundai Solaris. И вы не представляете, сколько огоньков в работе каждый день. То АБС-ка загорится, то ошибка стабилизации. А мы Вайка, он сейчас закончился, показывает мне огонек. Огоньков в работе хватает.
0: Чувак, это ты не с огоньком, это ты с огоньками работаешь. Это совсем другое. Но явно работает без огонька, да, но с огоньками.
1: Сейчас без омывайки.
0: Кстати, мы, да, и с омывайкой. Кстати, мы тоже работаем. Смотрите, сколько у меня огоньков. Вы, кстати, нет, а у меня, смотрите, сколько огоньков,
1: нет,
0: на пульте.
1: У меня есть, у меня вот фонарик в телефоне есть.
0: А кстати, я вот Сергей хотел спросить, а зачем он? Как он вам помогает в работе?
1: Ну, я же когда грибы собираю.
0: А я просто вижу, вы все время на что-то светите. Маленький, ну, там совсем, ну, на что-то маленькое.
1: Я контролирую процесс. Это я на вас, когда до вас.
0: Под контролем все, да? Ну, давайте, так, давайте последнее.
1: Да, ну вот, работать с Огоньком, работая с Огоньком, можно навлечь на себя излишнее внимание. И с этим я согласен. Это главное, что...
0: Да, лучше, особенно когда муть, особенно когда схема, или вот такое, лучше работать без Огонька. Ну, или, по крайней мере, заканчивать точно. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас тоже, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
4: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

27 июня. И нет, друзья, я не сошел с ума. Именно 27 числа, 27 июня, вся Россия отметила День молодежи. А сегодня, 12 августа, к нам подтянулся и весь мир. Потому что сегодня мировой день молодежи, с чем я вас, собственно говоря, и поздравляю.

раунд, которым мы делимся с вами здесь, на радио вечеринки Рекорд Пати. Да, все остальные за нами подтянутся обязательно, как вы понимаете. В ближайшие 120 минут, друзья, мы раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик на протяжении 2 часов. Ну и, конечно же, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную, или если вы находитесь за городом, то можете устроить рекордный open air. Да-да, вот так легко и так непринужденно. Итак, прямо сейчас, друзья, Рекорд Пати, радио вечеринка. Начинаем наполнять импровизированные танцполы здесь и сейчас. Погнали!

0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Павел Деревянко рассказал о личных трансформациях. Об этом прямо сейчас. Актер Павел Деревянко рассказал, как живет в браке Зои Фудс. Он признался, что задумывается о совместных детях с молодой избранницей. Оба супруга воспитывают детей от предыдущих партнеров. Деревянко заверил, что семейные ценности для него стоят на первом месте. Нет ничего важнее этого. За год после свадьбы их отношения с женой стали только крепче. Очень мощный год был, но не скажу, что у нас произошли какие-то большие личные трансформации. Сделали вместе много совместных проектов. Недавно открыли магазин, создали коллекцию классной одежды. Впереди много планов, мы снимаемся в кино вместе. У Зои уже много ролей, и поверьте, я к этому не имею отношения. Я никому не писал, не звонил, отметил Деревянко. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов, загляните на дегустацию, закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 12 августа в Ставрополе малооблачно, дождь с грозой. Днем воздух прогреется до плюс 31, вечером плюс 19. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. 13 августа в Ставрополе переменная облачность, местами дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 20. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
9: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

том, что Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет нас всех. Всех гостей, кто будет там, в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь, лед. В одном масштабном мультимедийном перформансе на сцену VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных наших российских артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Гашин, Saint Rider, Psychrock, Крот, Avinax, C2K и Гвоздь. И все это 31 октября в Москве. VK Stadium. Встречаемся на пиратской станции «Рагнарёк». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

You'll find out if you do.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрировано Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос! Зовут меня Team Vox, и власти мне даны. Я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Team Vox, поболтаем, собственно говоря, и какой-то диалог у нас с вами, может быть, завяжется, надеюсь. Ну и, собственно говоря, вот и они, те самые треки, ради которых мы сегодня и собрались. Стартуем Рекорд Лав Шоу вместе с композицией от 31 июля с протокола Recordings. Это Ники Ромеро и Форс, так называется Follow You. При всем при том, композиция уже успела засветиться еще до официального релиза, а Ромеро показывал ее как айдишку на ультре в Майами в 2026 году. В итоге ожидание закончилось 31 числа, и трек получил официальный релиз в прогрессив хаус направлении. Прямо сейчас, в начале рекорда,

0: Тани Хауса. И сегодня у нас она с релизом 24 июля с лейблом Mason и треком Dollar Money. Клубный ритм сочетается с необычными вокальными идеями и нестандартным саунд-дизайном. В Dollar Money нет попытки гнаться за трендами. Наоборот, здесь трек остается узнаваемым благодаря фирменному стилю канадской продюсерки, который давно стал ее визитной карточкой. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Blondish, Dollar Money.
1: Рекорд Клаб. Тим

0: как коми она на.
1: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Во-первых, это рекорд клаб-шоу, чтобы вы не забыли, что вы слушаете. А во-вторых, друзья, это релиз от 31 июля с лейбла House You, Agua, Singas, Anthony Clameron и Dakuna. Работа их совместно называется Anymore. Ребята продолжают работать вместе, ведь Anymore — это еще одна очередная их совместная работа в этом году после What You Do. К релизу подключился Dakuna, а сам трек вышел на House You с классическим для проекта стилем. Agua, Singas, Anthony Clameron, Dakuna, Anymore.

и делает трек более песенным, что ли. Сэйе появился в числе заметных EDM-релизов в конце июля и быстро пошел по радиоротациям. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу тому подтверждение. Дабс, Амира Элдин, Сэй.

Odmob и Omnom снова объединились над проектом Hyper Beam. Релиз лейбла Insomniac 24 июля. И после успешных совместных релизов дуэт продолжает делать ставку на тяжелый бас, минималистичный грув и мейнстейджевый саунд. Take You There почти год звучал в сетах проекта, а официальный релиз закрепил статус одного из самых ожидаемых бейс-хаус треков этого лета. По саппортам, в свою очередь, отметили здесь Оливер Хелденс, Армин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс и прошлогодний презент, как бы это ни звучало, в Сан-Бернандине, в Носовес-центре в США. Прямо сейчас в рекорд-клаб-шоу Odmob, Omnom, Hyper Beam. Take You There.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Dub Dogs. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24-1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24-1.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу хочу напомнить вам про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас огромное количество музыкального танцевального контента, свежие записи резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, конечно же, тоже есть. Также есть новое шоу «Рекорд Клаб Шоу Рекорд Релиз». И этот новый эпизод тоже совсем скоро мы зальем туда. Поэтому как только вы увидите, что мы выложили в интернеты новый эпизод Рекорд Клаб Шоу сегодняшний, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте с самого начала до самого конца. Ведь этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Кстати, у меня в телеграм-канале TeamVox треки из сегодняшнего эпизода можно еще и обсудить. Так что welcome, что называется. Далее по расписанию сегодня среда. Значит, в следующем часе рекорд гест микс и мощный гостевой сет. А вот кто это будет, узнаете через несколько минут. Меня на свою очередь зовут TeamVox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас крутейший хаус-вайб от проекта Sultan and Shepherd.
3: I put a seashell in my ear and it all comes back. The yellow sun, the Mediterranean blue.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодня у нас крутейший хаус-вайб от проекта Sultan & Shepard.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас House Vibe от проекта Sultan & Shepard.

Максимальная эксклюзивная музыка на Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас моднейший хаус-вайб от проекта Sultan & Shepherd.

Больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.